0: Югра.
1: Конем рекой в синее море. Вдруг что не так, ты извинись.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
5: Я никому не скажу.

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифрой при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 970-400-7633. Возрастное ограничение 12+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 9 часов утра. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова, и в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь выдающимся натуралистом-исследователем, зоологом Вадимом Раевским.
1: Это твоя история.
2: 1931 год. Ты впервые отправляешься в Таежную Сибирь. Тебя назначили заведующим Шуфтунгорским биопунктом Уральской зональной станции «Союз Пушнины». Он находится в небольшом поселке на берегах Малой Сосьвы. Там центральная усадьба Конда Сосьвинского заповедника. Ею руководил Василий Владимирович Васильев, опытнейший сибирский охотовед. Он-то и дал тебе первые уроки таежной грамоты. Но твое сердце тянулось не только к сибирским лесам. Ты все время мечтал о степях Предкавказья, и душа зоолога в тебе тосковала от разлуки с обеими мирами. Вскоре ты возвращаешься в Ростов. В начале 1935 года ты пишешь Васильеву такое письмо.
3: Глубоко уважаемый Василий Владимирович, полтора года, проведенные мною жизнью горожанина, показали мне, что ни душой, ни телом я для этой жизни не приспособлен. Возвращение на Малую Сосьву – это единственная моя мечта. Я готов работать в заповеднике на самых скромных условиях, лишь бы иметь возможность вновь дышать воздухом леса. Вы знаете, что чудовищные котомки, весла, нарты и даже оленей хорей не заставляли отступить. Ваш ответ будет очень много для меня значить. Ваш Вадим Раевский.
2: Васильев ответил согласием. Ты вернулся в Кондо-Сосвинский заповедник. Твоя книга «Жизнь Кондо-Сосвинского соболя» спустя десятилетия останется непревзойденным образцом изучения жизни зверя в природе. Ты соединил в ней строгий научный анализ и живое литературное повествование. Ты углубился в исследование соболей, как никто другой. 8 лет ты терпеливо следил за ними. Месяцами один бродил по заснеженным тропам, ночевал в лесу у костров или в тесных зимних укрытиях. Изнурял себя ради каждого нюанса образа жизни зверька. Ты высокого роста, про таких, как ты, говорят, косая сажень в плечах. Беседу ведешь неторопливо и обстоятельно. При таком богатырском сложении ты скромный и застенчивый. И вместе с этим ты бескомпромиссный и принципиальный в вопросах сохранения режима заповедности. Ты прекрасно образован. Ты натуралист широкого профиля. Основным объектом изучения охраны в Кондо-Сосвинском заповеднике был речной бобр. Но тайга не сдавала легко тайны его образа жизни. Ты вел учеты бобров в самых отдаленных уголках. Ты завершил монографию по наземным позвоночным, охватывающей всю фауну заповедника. Этот труд ты писал уже будучи тяжело больным туберкулезом. В 1945 году, чтобы легче было завозить грузы зимой, руководство заповедника решило пробить прямую трассу на Кандинск. Попытка оказалась не только неудачной в целом, но и роковой для тебя. Паёк в то время был скудный. Ты бережно относишься к лесным обитателям и никого не стреляешь, чтобы употребить в пищу. Обходишься только скромным пайком. Недоедание при физической работе на морозе привело к тому, что залеченный туберкулез вспыхнул с новой силой. Ты успел увезти в Москву рукопись твоей завершенной книги о соболях, о той, которая должна была стать твоим наследием. Ты не успел подержать ее в руках, она вышла в год твоей смерти. Вадим Вадимович Раевский, твое имя неизвестно широкому кругу людей. Ты жил достойную жизнь, неустанно трудился ради сохранения дикой природы, оставил после себя монографию. Она стала настоящим достоянием. Ты внес свой весомый вклад в то, чтобы следующие поколения могли узнать о сокровенном мире тайги. Твои принципы, стойкость и любовь к зверю сделали тебя не просто ученым, а искренним стражем сибирского леса. Более подробно о жизни зоолога Вадима Раевского, а также о его личной драме я поговорю с историком Дмитрием Васильевичем Филипчуком.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
4: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Ну что ж, вот такой у нас исторический герой. Дворянское наследие и интеллектуальная среда. Я не сказала, но оказывается, вот этот вот широкоплечий, прекрасно сложенный мужчина богатырского телосложения, да, был дворянином. Расскажите об этом.
4: На самом деле, вот если посмотреть судьбы многих ученых, писателей, литераторов 20-х, 30-х годов, познакомиться поближе с их биографиями, то среди них мы увидим много выходцев из дворянского сословия. Род Раевских принадлежал к одному из древнейших родов нашей Российской империи, одному из старейших, будем так говорить правильно. Известно, что прадед Вадима Вадимовича был знаком, и не просто знаком, а дружил с Лермонтовым, с известным писателем, был пострадал за то, что распространял стихотворение знаменитое «На смерть поэта», написанное Лермонтовым. Вот. И Вадим-то, в общем-то, можно сказать, до конца дней своих вот эту вот дворянскую выучку, дворянскую выправку он сохранял в себе. Он был назван в честь своего отца Вадима Игоревича Раевского, а мать тоже принадлежала к одному из старейших русских родов. Она была урожденной княжной Мещерской, и вот в этом браке родились трое детей. Вадим был самый младший. Старший был Сергей, средняя сестра была Ольга, и Вадим, вот, соответственно, самый младший. Он получил, можно сказать, достойное образование уже, потому что по традициям дворянских семей много внимания уделялось прежде всего домашнему образованию, ну а затем уже поступил в учебное заведение. Блестяще знал французский язык, он старался...
2: И даже в тайге, мы знаем, да, старался заниматься переводами.
4: Старался поддерживать вот эти знания, чтобы не забыть этот язык. Вопрос остается, для чего он это делал? Или просто, как говорится, в качестве ностальгии?
2: Какая-то дворянская привычка?
4: Вполне возможно, вполне возможно. Вот мы можем только сейчас делать какие-то домыслы свои, значит, о том, о причинах того или иного поступка нашего героя. Вот, и с детства занялся естествознанием. Вообще, вот надо сказать, что поколение, которому принадлежит Вадим Раевский, оно же было, ну, помешано в хорошем смысле этого слова на приключениях, на романтике, на исследовании чего-то нового, грезило путешественник, книги читало соответствующие, и художественную литературу, приключенческую, и научную популярную литературу. Вот, и поэтому Раевский с малых лет стал заниматься биологией и вообще естествознанием во всем спектре этой науки. Вот, он занимался в клубе юных биологов при московском зоопарке. Когда они переехали из Воронежа, где он родился, переехали в Москву, вот, и, по сути дела, становление уже Вадима Раевского как специалиста, как биолога, как естествоиспытателя, в общем-то, состоялось в Москве. И вот он занимался в кружке юных биологов при московском зоопарке.
2: И там специалист какой-то был удивительный кружок, потому что там выросла, ну,
4: да,
2: выросли прекрасные специалисты.
4: Не суждено, не мудрено было вырасти целой плеяде известных естествоиспытателей из этого кружка, тем более, что руководил-то знаменитый профессор Монтефель.
2: То есть кружком руководил профессор, да, ни больше, ни меньше.
4: Вот, кружком руководил профессор. Вот, ну, давайте не будем забывать, что это 24-й год. Вот, а когда закончил школу, то в 1927 году поступил в Государственный музей Центральной промышленной области, в Москве тоже. Угу. Вот. И вот там вот он развернулся, он ездил в экспедиции, значит, уже, как говорится, в поле постигал все азы исследовательской работы, закреплял, будем так говорить. Потому что база, которую он получил в кружке Монтефеля, она была шикарной этой базой. Все-таки профессорское воспитание, это и есть профессорское
2: воспитание. Я сейчас подумала, что у нас дворяне лес изучали. Как-то звучит, да, оригинально.
4: Но... Мы много понимаете, мы много искаженно воспринимаем дворянскую жизнь, да. Дворянское воспитание.
2: Но здесь, обратите, какой прекрасный образец дворянства.
4: Конечно. Вот. И, в общем-то, самый такой, вот если говорить второй половине 20-х годов, самый такой яркий эпизод из жизни нашего героя – это борьба с эпидемией чумы в Ставрополье.
2: Вот здесь, конечно, он предстает перед нами как сильная личность.
4: Богатырское здоровье, богатырское телосложение, блестящие знания. И вот понимаете, вот сейчас этот человек, который мог бы спокойно бы найти себя где-нибудь в кабинете в каком-нибудь, да, он прямо рвется, он одним из первых изъявил желание поехать и бороться вот с этой чумой, с риском для жизни.
2: Поговорим о социальном статусе и карьере в советской науке. Быть дворянином, ну, такое себе.
4: Я уже говорил вам о том, что по-разному люди из дворянского сословия попадали в науку.
2: И ему даже не прикрыться, у него оба родителя дворянского происхождения.
4: Конечно. И причем отец у него погиб, а мать арестована была. Угу. И брат был арестован, значит, у него.
2: Ну, погиб что... он, отец погиб в самоубийство.
4: Ну да.
2: Угу. Не вот. Потому что его...
4: Нет. А вот, ну, того, все равно, репрессии-то, в общем-то, затронули. Угу. Так что советская власть добралась до семьи Раевских.
2: Ну вот вопрос, который я сначала пресекла, сейчас хочу его развернуть, да. Он рвался в далекую югорскую тайгу из-за страха репрессий. Он понимал, что в Москве, там, в Петербурге
4: вот бы нам,
2: быть...
4: Вот бы нам прочитать его мысли, когда он сделал такое, принял решение, чтобы поехать в Западную Сибирь.
2: А вообще у нас можно было укрыться? Ну ведь это же, по-моему, всепроникающая была история.
4: Всепроникающая такая карающая рука органов госбезопасности.
2: Даже
4: конечно,
2: можно...
4: при желании могли бы, конечно, и его бы найти. Это самое, занять. Угу. Потому что, согласитесь, что, опять, может, забегаем вперед, история с женой, а он, по сути дела, попадал после этого как член семьи врага народа. Вот, со всеми вытекающими последствиями. Вот, и, может быть, даже вот это обстоятельство привело к тому, что он, по сути дела, остаток своей жизни, вот эти 10 лет, последние, он чаще проводил не в кабинете, уже будучи директором вот, заповедника, а был, как говорится, в тайге.
2: Давайте...
4: И оставался долго, надолго один.
2: Давайте судить так. Это мы теперь всю картину видим и знаем, а они в точке истории, они не знали, что будет дальше. Они не знали будущего.
4: Я все время говорю в таких случаях, мы об исторических событиях судим с позиции людей 21 века.
2: И поэтому
4: мы знаем
2: он мог подумать, что в югорском лесу, в таежном лесу можно укрыться. Мог подумать, да.
4: Конечно, мог. Конечно,
2: насколько
4: мог.
2: Развернется эта история с репрессиями, он не знал.
4: Абсолютно.
2: Его вклад в развитие Кондо-Сосвинского заповедника и сохранение Соболя. Ну, даже, наверное, не только Соболя.
4: Заход Вадима Вадимовича Раевского в Кондо-Сосвинский заповедник, он произошел как бы за два этапа. Вот первый раз он в 1931 году стал заведующим Шахтунгорским биопунктом, да, Уральской зональной станции Пушнины вот этой, да, Союз Пушнины. Вот, затем ему показалось, что как-то ему тесно становится, все-таки он привык работать в степи, на просторе, да, вот, и он отправляется в Ростов. Много работает в Ставропольском крае. Во время вот этого, за этот промежуток между первым и вторым приходом в Сибирь он обзаводится семьей. И вот когда вот он уже в 1935 году пишет письмо Васильеву, что все-таки душа-то моя принадлежит тайге, да, я не могу без тайги, тоже что произошло вот в этот вот период, вот, за это время, что он жил в Ростове? Мы только можем догадываться, потому что опять, если наложить исторический фон, начиная с 1934 года начинается опять маховик репрессий после убийства Кирова. Может быть, это что-то повлияло, может что-то еще. Вот. Тут, понимаете, тут... Любой поступок человека того времени, он многословен. по своим характеристикам, по своим причинам. Вот. И поэтому, когда вот он написал письмо Васильеву, Васильев ответил.
2: Еще бы он отказался.
4: Вот, такой, да, такой специалист.
2: Такой специалист.
4: И понимаете, в 1935 году, вот надо же было так вот случиться, это провидение просто, что в одном месте, в одно время, две таких сильных личности. Васильев
2: и Раевский.
4: И Раевский.
2: В заповеднике.
4: В заповеднике, в одном.
2: Круто.
4: Это очень круто, понимаете? Это вот просто-напросто, вот знаете, вот подарок судьбы.
2: Как повезло заповеднику? Ну, тогда еще и заповедника не было. Давайте скажем, что Василий Васильев — фигура масштабная. Посвятили этому человеку, на мой взгляд, интереснейший выпуск. Его можно послушать в аккаунте «Радио Югра» во ВКонтакте, в разделе «Подкасты». Я рекомендую. Мы душу вложили в этот выпуск. Очень интересная фигура. Зайдите, послушайте, не пожалеете.
4: Надеюсь, сегодняшний разговор тоже вызовет интерес у слушателей. На самом деле, вот две вот этих личности достойны того, чтобы о них говорили.
2: Давайте поговорим про Раевского и его особые привычки в экспедициях. И мне кажется, здесь немножко и дворянство, и ученого, и вообще он как-то раскрывается с такой интересной стороны.
4: Давайте начнем с того, что это прежде всего ученый. Ученый до мозга костей. Это вот один наглядный пример человека, который сумел пронести любовь к естествознанию, любовь к изучению природы через всю жизнь, с малого возраста. Вот начитался, грубо говоря, начитался книг хороших, да, в голову себе вбил детскую, что я буду естествоиспытателем, я буду великим путешественником, я буду природу изучать, я буду зверюшек, птичек изучать. Ну, что может еще придумать ребенок, да? Вот. Многие вырастают, и детские мечты уходят там, если не совсем, то он далеко на задний план. А этот человек, он пронес любовь, вот эту мечту, вот эту цель он пронес через свою жизнь. Правильно в своем рассказе в начале нашей передачи говорили, что ведь он привез в Москву уже тяжело больным, привез последнюю свою книгу, которая вышла уже в год его смерти, в 1947 году. И вот этот человек приезжает на Малую Сосну, приезжает вот этот вот в Кандинский заповедник, да, и полностью отдает себя изучению флоры, фауны. Вообще он здесь и этнограф, и этнолог. Он в какой-то степени, ну, биолог прежде всего, конечно. То, что он сделал для изучения промысловых зверей, то, что он сделал вместе с Васильевым для изучения бобра, нашего сибирского бобра, это великое дело. Этим людям при жизни памятник надо было ставить.
2: Тот факт, что голод, а он не стреляет тех, кого изучает, это...
4: И ведь смотрите...
2: Я была настолько удивлена, потому что чувство голода и холода в тайге, по-любому заставит задуматься о выживании.
4: А вот такой человек, И вот посмотрите, он уходил на многие недели, уходил один в лес, ночевал в лесу. Он нагружал свой рюкзак вещами, которые вот если вот современному охотнику, промысловику расскажи, что там у него было, да?
2: Он, наверное, вот, закатится от смеха.
4: Скажет, а что он?
2: Покрутит у виска, вот. Действительно.
4: Зачем в тайге книжки-то? Лучше бы продовольствие взял бы, как говорится. Лучше бы, как говорится, взял бы спичек бы побольше. А этот человек шел, с какой целью он шел? Побыть одному? Тем более, что вот после ареста его супруги в 1937 году. Но на самом деле мы только можем догадываться, какие мысли у него в голове бродили, да? Вот. Все-таки переживал, он не знал, что означают эти 10 лет без права переписки.
2: Вы сейчас уже зашли, давайте еще поговорим про его привычки. Насколько я знаю, он просил прислать грамм-пластинки, потому что...
4: Он в своем одиночестве, читал литературу на французском языке. Угу. Вот о чем мы с вами говорили. Все-таки дворянское воспитание есть дворянское воспитание.
2: Да, конечно, да.
4: Он любил слушать грамм-пластинки с записями классической музыки. Посреди тайги классическая музыка тоже странно может показаться, да? Вот. Он за поем читал литературу, и не только литературу узкоспециальную. Он читал художественную литературу и брал с собой художественную литературу, чтобы скоротать время в избушке в какой-нибудь, да, в охотничьей. Он устраивал себе Новый год, если выпадал вот такой вот момент, что...
2: В избушке.
4: В избушке.
2: Что он там делал, расскажи.
4: Свечи разжигал.
2: Свечи везде ставил, зажигал свечи.
4: Да. И вообще...
2: Доставал какой-то лучший кофе.
4: Да, и любил крепкий кофе.
2: Да.
4: Любил крепкий кофе.
2: И какой-то праздник себе устраивал.
4: Да. Вот. Это вот, понимаете, вот, ну, романтик. До мозга костей.
2: Угу.
4: Романтик до мозга костей.
2: Так, и романтик до мозга костей влюбляется в Анну Раевскую. Она Раевская...
4: По первому браку.
2: По первому браку?
4: Да, по первому браку.
2: Нет, она Раевская. Они не только однофамильцы.
4: Она была...
2: Она родственница какая-то дальняя.
4: Девичья фамилия Анны Раевской была польская. Она была к этому времени замужем.
2: Вы что?
4: Да, она была уже первым браком замужем.
2: Я читала, что она дальняя родственница,
4: Она была замужем за Раевским. И так получилось,
2: что... За каким-то родственником, что ли?
4: Не знаю. Раевский же, понимаете, Раевский же это очень такой разветвленный род.
2: Угу.
4: Мы знаем Раевского декабриста, Раевского участника Бородинского
2: сражения. То есть Вадим Вадимович встречает Анну Раевскую,
4: да,
2: она уже Раевская.
4: Она уже Раевская,
2: он ее
4: да.
2: увел, что ли? Не знаете?
4: История об этом умалчивает.
2: Но она красавица.
4: Вот, она красавица.
2: Видели
4: да,
2: фотографию? Большие глаза.
4: Да,
2: она мне чем-то напомнила
4: да.
2: Веру Холодную.
4: Вот, ну знаете, одно омрачало, у них не было собственных детей. И та девочка, которую они, значит... Удочерили малютку,
2: угу.
4: вот, назвали ее любовью. Вот символ такой вот, вот угу. этой вот искры, которая промелькнула между двумя, вот, по сути дела, одинокими сердцами.
2: Угу.
4: Одинокими сердцами. И вот он встречает ее в Ростове, там взаимные симпатии, взаимная такая обоюдная любовь прошибает все.
2: Угу.
4: Они решают жить вместе. И в 1934 году они едут в Барнаул. Опять-таки, вот посмотрите, 34-й, 35-й, 36-й, 37-й
2: они
4: год.
2: Вот. Приближаются к этой драме?
4: Да. Тем более, что 1 декабря 1934 года убийство Кирова в Ленинграде. После этого начинаются массовые репрессии.
2: Угу.
4: Начиная с 35-го года. 37-й это пик. 37-38 годы, напомню вам. Вот, и они переезжают в Барнаул, может быть, из-за того, чтобы, как говорится, затеряться в Сибири, далеко на Алтае, да, может, еще по каким-то причинам. Анна Раевская, она медик, это не просто биолог, она медик. Раевский, благодаря своему образованию, он еще блестяще владеет пером,
2: он прекрасно писал.
4: Он прекрасно писал.
2: Он очень классно описывал.
4: Вот, и он прекрасно владеет пером. И найти работу в какой-нибудь многотиражке, в каком-нибудь издании периодическом, да, местном, ему не составило труда. Его там за него, по-моему, дрались даже несколько изданий. Ну вот они работали в редакции, работал в редакции «Красный Алтай».
2: Как-то, журнал. Знаете, все вроде благополучно, но, знаете, когда я читала «Историю их любви», я уже потом начала и всхлипывать.
4: Понимаете, в чем дело? Вот это, ну, не любит у нас судьба наша, чтобы у людей было все ровно, все ровно. Ну, любят друг друга, нашли друг друга. Живите долго и счастливо.
2: Но вот этот...
4: Нет, на пути обязательно становится. То ли это, то ли это проверка какая-нибудь.
2: Ну, вот этот век волкодав, в который они попали, он, конечно, на грудь бросался еще как.
4: Да, да.
2: И что там, вот, что там происходит?
4: Вот Мандельштама вспомнили. Вот. И, значит, как раз в 1936-37 годах начинается одна из первых волн гонения на микробиологию. По всей стране режут на корню, образно выражаясь, вот эти вот микробиологические школы, микробиологические секции. Микробиология объявляется буржуазной наукой, и микробиология – это, по сути дела, одна из составляющих генетики. Мы вспомним профессора Вавилова, которого уничтожила власть, просто-напросто уничтожила.
2: Гения
4: отечественной науки. Вот. И в какой-то степени, может быть, угроза вот этого ареста повлекла за собой вот это вот, опять же, письмо 1935 года.
2: Когда он пишет Васильеву.
4: Это он согласен на переезд, он говорит, что жена согласна переехать и будет работать медиком. Уже это, Тем более медицинские работники во все времена, хорошие медицинские работники ценились. Это были специалисты от Бога. Вот. Но не суждено было быть. В 1937 году Анну Раевскую арестовывают.
2: Здесь у нас.
4: Здесь у нас. Арестовывают. Угу. Дают 10 лет без права переписки. Никто, естественно, тогда не знал, что обозначает эта формулировка.
2: Здесь очень страшно сейчас.
4: А это на самом деле, это, по сути дела, расстрел в течение нескольких даже часов иногда.
2: Ее расстреляли.
4: Ее расстреляли.
2: А он этого не знал.
4: Он не знал.
2: И он ждал ее 10 лет.
4: Вот. До 1947 года.
2: До своей смерти.
4: Представьте себе, в 1947 году должен был закончиться срок ее...
2: Выхода.
4: Ну,
2: освобождение.
4: Освобождение должно было.
2: Он произойти. Так думал и он ждал ее.
4: Он надеялся, он уже больной говорил своей сестре Ольге, что вот настанет момент, мы Аню встретим с цветами, мы разожжем свечи, мы сделаем такой праздник. Ну вот это... Ну романтик, любящий человек.
2: Прям в сердце. Он ждет ее 10 лет и ждет очень верно.
4: Очень верно, он все... Он
2: и это... он говорит о том, что даже когда он в лес уходит, она рядом с ним.
4: А вот, понимаете, опять же, возвращаясь вот к этим лесным, одиночным...
2: Он говорит с ней, как будто она рядом.
4: Посиделкам, да, вот он зажигает свечи, он включает музыку, он читает книги, и он разговаривает с ней. Разговаривает с нею, ну...
2: А ее давно уже нет
4: в
2: живых.
4: А ее давно уже нету. Все. Страшно. Страшно, горько.
2: Он узнал, что она погибла, что ее убили?
4: Нет. Он умер, так и не узнав. Никто ему не сказал ничего.
2: Ее реабилитировали?
4: По-моему, да. Потому что как раз вот процесс по микробиологам, которые, вот я говорю, прокатились вот эти вот суды по стране в конце 50-х, начале 60-х годов. Но не в первую волну реабилитации она попала.
2: Вот. Мы заканчиваем скоро, да? Я не хочу так заканчивать. Что у нас сохранилось от наследия Раевского? Мы, потомки, вообще как помним об этом человеке? Что
4: давайте,
2: мы сделали?
4: Давайте начнем с того, что заповедник Малое Сосево носит его имя. Носит его имя. Значит, уже с 2017 года, по-моему, да?
2: Угу.
4: Вот, 17 года заповеднику официально дано имя Вадима Вадимовича Раевского. То, что руками специалистов этого заповедника.
2: Давайте скажем, что Малое Сосево заповедник – это наследник большого конда Сосвинского заповедника.
4: Да,
2: просто он такой огромный, что его так разделили.
4: Да. Угу. И вот тот факт, что специалисты современного заповедника Малое Сосево продолжают дело Раевского по изучению флоры и фауны нашей северо-западной Сибири, это вот одно из как раз из проявлений того, что все-таки память о Раевском, даже пускай в узком кругу специалистов, она сохранилась. Ну а для широкой массы обывателя, ну приезжайте в Советский, и там одна из улиц носит имя Вадима Раевского. Вот в топонимике, слава богу, научные труды начали его переиздаваться, а всего он написал за короткое время 20 научных работ. Кому-то это покажется мало, но давайте все-таки назовем вот эти фундаментальные книги по животному миру, по бобрам, по соболю. Это фундаментальные книги, которыми пользуется уже не одно поколение специалистов, исследователей. Вот. Так что пусть даже вот так вот, может быть, не очень широко, может показаться кому-то, ну что, специалисты помнят, остальные там, как говорится, ну, улица Раевского, живет кто-нибудь на улице Раевского, из наших слушателей, может быть, да. Так вот, знаете, что это был человек, который, сам факт существования на планете Земля такого человека для любой страны был бы большой честью. И я уверен, что любое государство гордилось бы тем, что на его территории, в его границах, жил Вадим Вадимович Раевский. Патриот, в хорошем смысле этого слова. Патриот в плане того, что он своими трудами старался приумножить знания о той земле, на которой он живет, по которой он ходит. Пытался приумножить животный мир, природные богатства нашего государства. Вот его настоящий патриотизм. Человек большого ума, человек широкой души, человек блестящего воспитания. и настоящий пример для подражания для молодежи.
2: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. Мы говорили о выдающемся натуралисте, исследователе, зоологе Вадиме Раевском. Этот и другие выпуски, посвященные самым разным историческим личностям, можно найти и послушать в аккаунте «Радио Югра» во ВКонтакте в разделе «Подкасты». С вами были историк Дмитрий Васильевич Филипчук и Рената Гасанова. До встречи.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
0: Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня мы поговорим о пешеходах. Программа наша приурочена ко Всемирному дню без автомобиля, который отмечался 22 сентября. В гостях у нас сегодня представитель госавтоинспекции, инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения. И я приветствую нашу гостью. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, надо сказать, осень в разгаре, темнеет рано, дороги мокрые, то дождь, то первый снег уже даже. И в это время на дорогах становится по-настоящему опасно, особенно для тех, кто идет пешком. Мы каждый день переходим дорогу по пути на работу, в магазин, ведем ребенка в школу и часто даже не задумываемся, что в плохую погоду шанс не увидеть машину или не быть увиденным вырастает в разы. Итак, давайте приступим уже к разговору и хочу выяснить сегодня, какие опасности для пешеходов выходят на первый план именно в этот период времени года, я имею в виду до осень, когда вот гололед, плохая видимость и так далее.
3: Да, действительно, в период, когда сокращается световой день, часто идут осадки, а на дорогах может появиться гололед, для пешехода действительно возникает целый комплекс повышенных рисков. Эти факторы создают опасные условия, которые могут привести к травмам, ну или к дорожно-транспортным происшествиям. Конечно же, ухудшение видимости для водителей. В темное время суток или при плохой видимости из-за тумана или дождя силуэт пешехода сливается с проезжей частью. И водитель может не заметить человека до тех пор, пока опасность не станет совсем критичной. Это значительно увеличивает риск наезда. Далее повышенный риск падений на скользкой поверхности. Как правило, дождь, опавшие листья с деревьев делают тротуары и проезжую часть крайне скользкими. Поскользнуться и упасть можно даже на ровном месте, а при движении по наклонной поверхности, например, там с горочки, да, риск потери равновесия возрастает, и падения могут привести к серьезным травмам, переломам, вывихам и растяжениям.
2: Так ладно, если это еще починить можно, могут быть и совсем другие последствия,
3: да,
2: которые, к сожалению, не починишь.
3: Еще есть такой фактор ограниченный обзор и закрытые зоны. Из-за растущих кустов, деревьев, стоящих автомобилей. Сейчас у нас работают дорожные службы, то есть это тоже нужно учесть. Обзор проезжей части ухудшается. Это повышает вероятность не заметить приближающийся транспорт. Также зонты, одежда с капюшонами, объемными воротниками, также может сковывать движение и мешать обзору. Ну и также не стоит упускать и психологический фактор. Это такой, как рассеянность внимания, то есть присущий человеку. В условиях плохой видимости, скользкой поверхности и общей усталости внимание человека может рассеиваться. И это, соответственно, повышает риск не заметить опасность или принять необдуманные решения.
2: Вот это, конечно, обращение к пешеходам сейчас больше, да? Но ведь есть и вторые участники дорожного движения, это водители. Так вот, что должен помнить каждый водитель, чтобы ни в коем случае не допустить дорожно-транспортного происшествия, например, не сбить человека в плохую погоду? И вообще, есть ли какие-то особые правила, которые точно могут спасти жизнь?
3: Конечно, правила такие, безусловно, существуют. Обращаясь к водителям, хочется напомнить. Снижайте скорость заранее. Это прям главный щит безопасности. Например, при дожде тормозной путь может вырасти примерно в треть. Поэтому, подъезжая к пешеходному переходу, остановке или месту, где люди часто переходят дорогу, сбавляйте ход задолго до него. Увеличивайте дистанцию до движущегося впереди транспорта, а при движении за грузовиком или автобусом стоит интервал делать еще больше, так как брызги из-под колес, соответственно, резко ухудшают обзор. Правильно используйте свет. В непогоду включайте фары. Оптимально включить противотуманные фары. Они лучше пробивают туман или дождь, не слепя водителя. А вот дальний свет в таких условиях лучше не использовать. Он отражается от капель и создает блики, ухудшая видимость.
2: Так.
3: Далее избегайте резких маневров. Внезапное торможение, перестроение или смена полосы на скользкой дороге или в условиях плохой видимости особенно опасны. Все действия должны быть плавными и предсказуемыми. Следите за состоянием дороги. Обращайте внимание на лужи. Под водой, как правило, может таиться какая-то опасность. Да, ямы, открытые люки. Перед такими участками также нужно снижать скорость. Если началось аквапланирование, то есть шины потеряли контакт с дорогой из-за слоя воды, не паникуйте, плавно опустите газ и удерживайте руль в направлении движения.
2: Угу. Но вот здесь тоже надо понимать, резкого торможения быть совершенно точно не должно.
3: Да, совершенно верно.
2: Так.
3: Будьте внимательны к пешеходу, ведь в непогоду люди часто ведут себя неосторожно. Надевают также вот эти капюшоны, прячутся под зонтами, это сужает их обзор. Помните, в сложных погодных условиях пешехода сложнее вовремя увидеть. Если видите человека у дороги, приготовьтесь к тому, что он может резко побежать под колеса.
2: Угу.
3: В такой ситуации можно коротко посигналить, это поможет понять намерение человека.
2: Угу, угу.
3: Ну и, конечно же, учитывать поведение других водителей. В плохую погоду многие начинают себя вести осторожнее. Следите за действиями соседей по потоку и будьте готовы к неожиданным маневрам.
2: Давайте немного о статистике. Поговорим с начала года. Сколько аварий с пешеходами произошло у нас в округе? И вообще, как часто происходят дорожно-транспортные происшествия на пешеходных переходах? А самое главное, сколько таких аварий по вине самих пешеходов?
3: Да, к сожалению, статистика у нас следующая. За 8 месяцев текущего года на территории автономного округа всего зарегистрировано 123 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, в которых 4 человека, к сожалению, погибли и 120 получили травмы. На пешеходных переходах не редкость, что происходит ДТП. Таких ДТП зарегистрировано 51 с участием данной категории, в которых один человек погиб и 51 ранены. Ну и по собственной неосторожности погибли 2 пешехода, а 27 получили травмы. Всего таких ДТП зарегистрировано 27.
2: Вот смотрите, хорошо вот здесь вы сказали по вине вот самих пешеходов, да, по неосторожности и все остальное, но я вот как активный участник дорожного движения, как водитель, могу сказать, что очень часто замечаю, что люди перебегают дорогу в неположенном месте, создают, между прочим, аварийные ситуации, и вот наказывают ли самих пешеходов за такие нарушения? Если да, то какой штраф грозит человеку, если он, собственно, перебежал дорогу в неположенном месте, и сотрудник госавтоинспекции это увидел, и что дальше?
3: Если человек перебежал дорогу в неположенном месте или перешел на красный сигнал светофора, его могут привлечь к административной ответственности. По части 1 статьи 12.29 КоАП РФ за это предусмотрено предупреждение или штраф 500 рублей. Но есть важный нюанс. Эта статья работает только если нарушение не повлекло более серьезных последствий. А вот если из-за такого поступка возникли проблемы серьезнее, применяются другие нормы. Если пешеход создал помехи в движении транспортных средств, штраф 1000 рублей. Это уже часть 1 статьи 12.30 КоАП РФ. Если в результате нарушения причинен легкий или средней тяжести вред здоровью другого человека, штраф от 1000 до 1500 рублей. Это уже часть 2 статьи 12.30 КоАП РФ. Но это еще не все. В отдельных случаях возможна и уголовная ответственность. Она наступает, если нарушение ПДД пешеходом повлекло тяжкий вред здоровью, смерть одного человека или смерть двух и более лиц. Наказание уже варьируется от ограничения свободы до лишения свободы. Это статья 268 УК РФ. Так что, перебегая дорогу в неположенном месте, стоит помнить, помимо возможного штрафа, есть риск куда более серьезных последствий.
2: С пешеходами, понятно, со штрафом тоже все понятно, но, наверное, все-таки не лишним будет напомнить о каких-то особенных правилах для пешеходов. Именно вот этот вот переходный, что ли, период, осенне-зимний период. Хотелось бы, чтобы вы сейчас акцентировали внимание, ну, скажем, на одежде со световозвращающими элементами.
3: Чтобы обезопасить себя в этот период, мы рекомендуем пешеходам. Первое – это использовать световозвращающие элементы. На одежде, рюкзаке, коляске, то есть…
2: Где угодно.
3: Где угодно,
2: так.
3: Да. Это значительно, конечно, повышает видимость пешехода для водителей. Выбирать правильную обувь. Очень часто, выбирая скользкую обувь…
2: Кроссовки какие-нибудь.
3: Люди, перебегая дорогу, просто поскальзываются и, соответственно, теряют время, и неожиданно происходит это все для водителей.
2: Да.
3: Поэтому выбираем правильную обувь. Обувь с нескользящей подошвой на микропористой основе. Это снижает риск поскользнуться. Переходить дорогу только по пешеходным переходам. И, конечно же, предварительно убедившись в безопасности перехода. Не бежать через проезжую часть. У нас часто заблуждаются пешеходы, думают, остановились машины, нужно быстренько перебежать, чтобы не задерживать никого. На самом деле, это не совсем правильная позиция. Необходимо, как бы вы ни спешили, как бы водители не спешили, переходить проезжую часть медленно, как бы запасе, чтобы было время на какое-то принятие решения. Снимать капюшоны, если вы идете в холодную погоду, да, уже за минуточку вы не промокнете. Можно и зонт убрать, и наушники вытащить с ушей.
2: И в конце концов от телефона оторваться.
3: Конечно. Угу. И сосредоточиться на обстановке. И избегать опасных зон, например, место с проведением дорожных работ. Сейчас, кстати, очень много дорожных служб. Угу. Участков проезжей части, где ограничен обзор. Также, например, какими-то постройками, зданиями, растущими деревьями и так далее, так. Стоящий транспорт. И, кстати, не выходить на дорогу из-за препятствий, как раз нужно убедиться в полной безопасности, быть уверенным в том, что вы перейдете спокойно дорогу. Также следует проходить с особой осторожностью участки проезжей части, где образовались лужи. Как мы уже говорили, под ними могут оказаться скрытые угрозы. Так. Открытые люки, глубокие ямы и различные степени там, повреждения какого-то дорожного полотна. Вот такие вот правила мы рекомендуем.
2: Ну, и давайте в завершение что ли, нашего разговора затронем такую важную тему, как юные пешеходы. И нужно вот все-таки, как вам кажется, нужно ли родителям еще отдельно инструктировать детей перед там школой или там перед каникулами? Или все-таки вот общих правил вполне достаточно, их все знают, в школе там проводятся какие-то уроки? Как вот вы считаете?
3: Безусловно, уязвимой категорией являются несовершеннолетние. Наша профилактическая работа затрагивает большой спектр задач, которые госавтоинспекторы осуществляют в рамках наших акций профилактических, масштабных, всероссийских и наших местных окружных акций и так далее. То есть с детьми на постоянной основе необходимо повторять правила дорожного движения. Единственное, чем отличается перед школой или там,
2: перед
3: каникулами, да, ракурс меняется в том плане, что перед школой ребенка необходимо нацелить на то, что он снова приступает к обычному ритму жизни. Необходимо проговорить безопасный маршрут дом, школа, дом, обозначив какие-то проблемные моменты, если они есть на участках, вспомнить правила перехода проезжей части. Перед каникулами там немножечко смещается ракурс, потому что дети больше имеют свободного времени, да, поэтому тут необходимо уже напомнить о том, будешь кататься на улице, будь добр спешиваться при переходе проезжей части, да, не играй у проезжей части, в принципе, соблюдая правила дорожного движения, переходи на разрешающий сигнал светофора и так далее. Ну и правила дорожного движения, конечно, необходимо напомнить и о движении на двухколесном транспорте. То есть это особенно задеть, потому что, как правило, на каникулах дети больше и чаще катаются на улице.
2: Ну и все-таки, наверное, родителям нужно помнить о том, что лучший пример – это свой собственный пример. И если вы вдруг в течение там, какого-то времени рассказываете ребенку, что дорогу нужно переходить только по пешеходному переходу или там только на разрешающий сигнал светофора, а сами при этом бегаете где угодно и рядом с вами ребенок, то это вообще ваше наставление не возымеют вообще никакого толка не будет от того, что вы говорите.
3: Совершенно верно.
2: Мы говорили сегодня о безопасном передвижении пешеходов в осенне-зимний такой период, в разгар осени, когда темнеет рано и таятся на дороге всякие разные опасности. В гостях сегодня была представитель госавтоинспекции, инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения. Спасибо, что пришли. До свидания.
3: До свидания.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения, водителей, пешеходов и пассажиров.
0: Радио «Югра». Югра. Главная музыка на окружном. Радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 11 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Сейчас много говорят об индивидуализме. Это слово часто встречается в разговорах о культуре 21 века. Индивидуализм теперь присутствует и в самой семье. С моей гостьей, психологом Ниной Айваровой, мы будем говорить о том, как индивидуализм влияет на современную семью, как он влияет на родительство и материнство, как чувствует себя семья и на что опирается, если каждый партнер стремится к независимости, личному развитию, и насколько жизнеспособна вот такая новая модель семейной жизни. Нина, здравствуйте.
3: Добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день, Рената.
2: Я так думаю, что у нас с вами, скорее всего, получится дискуссия. Давайте распределим роли такие. Давайте я встану на сторону индивидуализма, хотя где-то я считаю его прекрасным, где-то, может быть, я сама спорю с ним, но во всяком случае здесь мы с вами будем такими антагонистами. Давайте начнем вот с чего. Разве индивидуализм только сейчас стал проявляться? А что раньше мужчины и женщины не уходили от семьи в сторону саморазвития, карьеры?
3: Вообще, если в целом взять, да, то есть наша российская культура, она коллективистская. Азиатские культуры, да, они более коллективистские. Китайская, японская культура. А вот западная культура, американская культура, они индивидуалистические, да. Вот ведь на психологии это четко прописано, да, чем они проявляются. То есть если на Западе, в Америке во главу ставится именно ценность личности, свобода, да, индивидуализм, личные успехи, то в коллективистских культурах ставится во главу угла ценности группы, семьи, коллектива и так далее. И ведь нас учили в Советском Союзе именно коллективизму. У нас, вот, поскольку я заканчивала педагогический вуз, да, и учили, как формировать этот коллективизм. И мне очень легко, наверное, говорить на эту тему. Я жила и формировала свою личность при коллективизме, и сейчас я вижу, как все меняется. И самое парадоксальное, да, вот, мне даже иногда кажется, что это вот как раз та программа Даллеса. Именно перестройка, трансформация нашей собственной ментальности. Вот он же как раз говорил о том, что мы не могли победить Советский Союз на поле боя, но у нас есть возможность победить его изнутри, психологически, поменяв его ментальность.
2: И вы думаете, что это как раз то, что может разрушить наше общество? А у меня такой аргумент. А разве не лучше, когда люди выбирают свой путь, который им подходит, а не следовать устаревшим нормам, научаясь чему-то новому? Да, мы умеем быть в коллективе, мы умеем создавать коллектив, но мы научимся быть и индивидуалистами, как бы у нас навыки будут разные. Выживаемость от этого тоже будет лучше.
3: Я с вами согласна. Вот в Советском Союзе, конечно, тоже были перекосы, да? Вот, то есть полностью исключать индивидуализм мы тоже не можем. Но смотрите, если мы говорим о семье, если мы говорим о счастье вообще человеческом, да, мне для счастья нужны другие люди. Мне для счастья прежде всего нужны отношения с другими людьми, да? А индивидуалистическая культура, она как раз ослабевает именно социальные связи. И в итоге получается, я, собственно, пытаюсь проявлять свою индивидуальность, но я несчастна, несчастлива. У меня есть яркий пример, когда, помните, метеорит упал в Челябинске, я слушала новости, что делали люди. Прежде всего, созванивались с родными, папа бежал в садик, мама в школу и собирали все вместе. Это о чем? Все-таки ценность, семья, ценность, близкие люди.
2: Давайте поговорим вот о чем. Как индивидуализм влияет на отношения мужчины и женщины? Здесь мы, да, видим смещение возрастных предпочтений. Вот что мне бросилось в глаза. И появилось понятие MILF, MILF-а. Это такое сленговое, вульгарное выражение. Акроним от английской фразы mother I'd like to, и не могу сказать следующее слово, короче, мама, которую я бы хотел. Вот какие-то еще черты индивидуализма между мужчиной и женщиной? Что вы подметили?
3: Смотрите, мама, какую бы я хотел.
2: Которую бы я хотел.
3: И, да, и, значит, это и чужую женщину тоже. Смотрите, да? То есть это про то, я мама, но хочу еще нравиться мужчинам, многим мужчинам.
2: Здесь я бы хотела вот что подсветить. Здесь у Милфы очень пассивная роль. И в определении, что такое Милфа, это привлекательная женщина 40+ с детьми, но она не ищет отношений. Молодое поколение мужчин пришло на брачный рынок, и они не только молодых, но и еще возраста вот, моих ровесниц возжелали. И здесь получается очень странно, потому что женщины моего возраста как бы оттягивают на себя внимание, пассивно оттягивают. Она может согласиться, а может нет. Оттягивают внимание молодых мужчин, которые могли бы создавать отношения с молодыми девчонками и рожать детей.
3: Рената,
2: вы улыбаетесь.
3: Мы слабые женщины. Угу. Давайте не будем врать. Выбирает всегда женщина. Пусть она выглядит пассивной. Вот у меня профессор, который читал семейную психологию, она говорит, как женщина выбирает? Глазками. На объект вниз в сторону. То есть в любом случае импульс выбора чаще всего идет от женщины. И потом смотрите, да, в чем индивидуализм? Ведь по большому счету я, например, в жизни слышала, что вот женщины в возрасте сегодня заводят молодых мужчин для того, чтобы подпитаться молодой энергией. Понимаете? То есть вот проявление индивидуализма. Потом я замужем, да, и смотрю на стороне, от кого подпитаться. Это о чем? Я еще не сделала даже свой выбор. Я замужем, но ищу другого. Или я жената, ну, то есть я ищу другого. То есть я не выполнил вот эту взрослую функцию, я еще не сделал выбор своего партнера, будучи уже в семье несколько лет, имея уже детей. Это о чем? Это о незрелости.
2: Угу. Еще какие-то есть черты индивидуализма между мужчиной и женщиной?
3: Конечно, есть. Сегодня очень многим женщинам, мужчине очень важен кошелек. Да, толщина кошелька. Да, это мы видим, и женщины в очи говорят, мамы этому своих дочерей учат. То же самое, что касается...
2: Ну, это было и раньше.
3: Да, да. И что касается, собственно говоря, мужчин, чаще всего помогает выбирать партнеров мама, и как она выбирает, лишь бы моему ребенку было хорошо. Что парню, что... девушки.
2: Но ведь и раньше так было, разве нет?
3: Было, конечно, да, то есть это всегда рынок, выбор партнера, да, но не было такого меркантилизма, не было, в общем-то, вот такого эгоизма, да, на мой взгляд. Может быть, мне так кажется, я не знаю. Потому что мы все равно, знаете, влюблялись и не думали о статусе особо, да, и, собственно говоря, мы не обижались на своих родителей, что они нам материально не помогали. Да и помогать-то они не могли. Мы не обижались на своих родителей, что они нас не умели обнимать в свое время, не умели любить. То есть, по большому счету, у нас уже была взрослая позиция. То есть я сам автономен, я взрослый, да, я теперь решаю эти задачи сам. Сама.
2: Поняла. В общем, индивидуализм равно меркантильность. Хотя тут такая тонкая грань. Ведь благосостояние, мы все хотим хорошо жить. Разве плохо жить хорошо? Желать жить хорошо, улучшать свое качество жизни.
3: Понимаете, вот сейчас очень много у нас в социальных сетях, да вообще, вот как-то в обществе, да, очень много таких вот лозунгов. Выбирай себя, создавай лучшую версию себя. Прежде всего, научись заботиться о себе. Понимаете, вот здесь очень важно, что мы закладываем. Смотрите, да, давайте возьмем вот эту фразу «выбирай себя». Что значит «выбираю себя»? Я выбираю свою жизнь. Если вот самое ценное в нашей жизни – это жизнь, да? Вот я выбираю свою жизнь. Давайте посмотрим, форма губ имеет отношение к моей жизни? Да никакого.
2: Моя форма губ к моей жизни никакого отношения не имеет.
3: Вот о чем речь, понимаете? Ну вот... Куча женщин на это тратят деньги, да, они выбрали себя. Вот давайте вот включаем логику, да, не эмоции и вот не копирование толпы. Я выбираю себя, Что я делаю? Прежде всего, я берегу свое здоровье, свою жизнь. Слежу ли я за своим питанием? Питаюсь ли здоровой пищей? Я слежу за своим сном, режимом сна. Я действительно ложусь вовремя и встаю, да, пораньше. Я слежу за своим здоровьем. Я слежу за своим индексом массы тела. То есть, вот смотрите, что я называю, это действительно про мою жизнь. А мы очень часто, да, вот берем ложные ценности и заболеваем вот этими ценностями и идем не в том направлении.
2: Давайте поговорим про микроклимат семьи, да, как туда проник индивидуализм, вот что там происходит?
3: Вот знаете, с чего хочу начать? Вот я уже говорила в начале, да, что американская культура, европейская культура, она более индивидуалистическая. Но если какие-то вот звезды, авторы говорят о семейных ценностях, парадокс, но факт. Они говорят о критериях коллективистской культуры. Понимаете? Давайте возьмем, вот, допустим, Стивена Кови, всем известного, да, вот у него есть очень хорошее.
2: Вы, наверное, имеете в виду отсылка к религиозному сообществу, когда вот были общины, вот об этом, да?
3: Даже не об этом. Вот смотрите, у Стивена Кови есть очень хорошие книги «7 навыков высокоэффективных людей», «7 навыков высокоэффективных семей», да? И смотрите, он про какие ценности, про какие правила говорит. Первое, да, начинайте представлять конечную цель. Вот муж с женой, когда создают семью, давайте проговорим, какую семью-то я хочу видеть, каких детей, и вообще, как мы представляем свою взрослую, старую, вот уже старую свою, да, взрослую жизнь. Я уже говорила как-то в одной из передач, у меня вот, благодаря его книге сформировалось очень хорошее упражнение для моих студентов, когда я читала семейную психологию. На первом же занятии я задавала вопрос. Вот представьте себе, вам не 20 лет сегодня, а 50-55. Опишите свою семью. Сначала они хихикают, а потом минут 15 тишина, правда, прописывают. Так понимаете, там никаких разводов нет. Там дети, там внуки, там счастье. Вот и очень важно, что в парах эти вещи проговаривали. Да? И когда какие-то ссоры, мы идем к своей этой цели? Или что-то мы разбежались в разные стороны? Да? Вот. Следующая у него ценность. Да? Сначала пытайся понять, а потом только быть понятым. Понимаете? А мы пытаемся постоянно быть понятым в семье. От этого конфликты. Что еще? Да, у него мысли в духе обоюдной победы. То есть сколько мы сегодня слышим, да, таких, вот все равно же, по-моему, вышло, да, вот как я хотела, так и получилось. Это не про семью. Это не про семью, да, это про что-то, про эгоизм, по большому счету. И вот еще, допустим, да, значит, добивайтесь синергии. Что это значит? Вот когда есть очень много энергии в семье, когда она получается? Мы разные, безусловно. Мы мужчина и женщина, да, мы из разных семей, у нас разные ценности были и так далее. Но когда мы раскрываем лучшие качества друг друга, то у нас получается не двойной, а тройной и даже больше результат. Вот, допустим, вот мы с мужем тоже, да, какие-то серьезные такие смелые решения принимаю я. Вроде как я женщина, да, но я просто знаю, что у меня это лучше получается. Но очень часто он с радостью потом это реализовывает. То есть если я постоянно буду возмущаться, да, что вот ты, мужчина, не берешь на себя ответственность и так далее, да, чего я добьюсь?
2: Понимаете, получается, вроде бы ситуация у вас, вы на равных, но все-таки вы ведь в данном вопросе-то чуть дальше. То есть, опять-таки, здесь какая-то черта индивидуализма. Вы ведь принимаете решение, да, задаете какое-то движение семье.
3: Вот здесь я бы не сказала, что это индивидуализм. Понимаете, вот когда мы создаем семью, один человек более зрелый, другой менее, причем это не обязательно мужчина более зрелый. Если даже он по возрасту старше, иногда бывает немножко по-другому. Это знаете, от чего зависит? Наверное, прежде всего от жизненного опыта. Кто больше кризисов пережил в жизни и оттуда успешно вышел, у него и опыт более мощный. И вот поскольку у меня этого в жизни было больше, и я, видимо, лучше интуитивно мыслю, да, и в принципе чисто женская интуиция, да, и возмущаться тем, что у другого партнера этого нет, мы просто разные.
2: Индивидуализм дает возможность уйти от токсичных отношений. Разве это плохо? Я выбираю себя, я не хочу выбирать вот эти вот уничтожающие нас, меня отношения. Лучше я пойду своей дорогой.
3: Ох, эта фраза «токсичность». Вы знаете, на самом деле, Рената, в научной психологии такого термина нет. Это уже придумали, в общем-то, вот...
2: Абьюзивные отношения.
3: Да, да.
2: Вот. Угнетающие, уничтожающие отношения.
3: У меня даже был момент, когда на прямой эфир пригласили по токсичным отношениям. Ой, нет, вот про токсичные отношения не хочу говорить. Вот давайте не абьюзерство возьмем, да, вот именно токсичность. Токсичность, то есть мне с этим человеком не очень комфортно. Давайте посмотрим. Изначально я не думаю, что пара будет создавать семью, если изначально эти отношения токсичны. Я же не буду выходить замуж за мужчину, с которым мне неприятно.
2: Ну, сначала-то приятно, а потом происходит неприятно.
3: Так вот, как раз это результат выстраивания наших отношений. Ведь человек как устроен? Во мне тоже очень много гадостей. В любом человеке есть недостатки, есть достоинства, есть качества, которые помогают выстраивать отношения, да, есть качества, которые разрушают отношения. У меня те или иные качества проявляются в тех или иных ситуациях. Если мой партнер меня постоянно будет критиковать, то, безусловно, я проявлю не лучшие качества. Если мне постоянно будут говорить, что я чем-то не соответствую, или даже, вот смотрите, если мой партнер будет постоянно смотреть на сторону, я чувствую, интуитивно чувствую, он меня еще не выбрал, хотя мы уже живем в паре, да, я не думаю, что я буду радостно, в общем-то, вот на это все реагировать. Понимаете, вот токсичные отношения, это мы выстраиваем, причем обоюдно.
2: А если я переведу на плоскость жертва и абьюзер, виновата жертва?
3: Вот смотрите, что касается жертв и абьюзера, это по большому счету встретились два травматика. И вот как пазлы они соединились. Одному очень надо было, чтобы кто-то критиковал, подавлял. Очевидно, это была такая контролирующая, очень жесткая мама, чаще всего, да? И человек чувствует себя неуверенно, низкая самооценка, я плохой, я какая-то такой недо, да? И, как правило, чтобы решить эту задачу, он находит такого же партнера, который дальше будет подавлять. И вот очень важно, когда я недовольна или недоволен своим партнером, задавать себе не вопрос, за что мне такой партнер, а вопрос, для чего? Для, видимо, моего роста, для того, чтобы решить какие-то свои личностные задачи. И правда, вот я в терапии это четко вижу.
2: Здесь, да, очень важно сказать, что если нет насилия, потому что если есть насилие, а женщина будет задаваться вопросом, для чего мне это отвечать на этот вопрос, для того, чтобы я росла, ну, это как бы опасная история.
3: Вот, да, то есть вот здесь и нужна терапия, понимаете? Mm-hmm. Вот у меня есть яркий пример в жизни. Вот, да, сейчас, может быть, кому-то будет больно, но у меня была на терапии женщина, которую 16 лет муж периодически избивал. Напьется, и он там такой хозяин. И она приходила даже на работу в синяках, да? И тут она очень ярко защитилась. Очень как-то, в общем-то, ярко это все получилось. У нее был вот такой звездный час, и вдруг она поверила в себя. Вдруг она поверила в свои силы. И тут, значит, муж очередной раз приходит после работы пьяный и начинает размахиваться. И говорит: Нина Геннадьевна, не поверите, я не знаю, говорит, откуда взялись силы, но, говорит, я его взяла за шкирку, посадила на диван и сказала: еще раз поднимешь на меня руку, тебя здесь не будет, я тебя посажу. Дети, говорит, втрое выстроились, старшему сыну 16 лет, представляете? И, говорит, смотрят на этот цирк. Потом, говорит, сын подходит и говорит: мам, я что-то ничего не понял. А ты что 16 лет терпела? Понимаете? Вот смотрите, да, то есть я не хочу обвинять женщин, что они такие-сякие. Здесь надо просто пройти терапию. Терапию именно по проработке своих вот этих вот проблем.
2: Во времена, когда женщина может встать и уйти, когда она может обеспечить себя и своих детей, не подталкивает ли это мужчину быть конкурентоспособным? Прокачивать не только свои навыки добытчика, но и быть в бытовом плане на высоте, взять на себя женскую работу. И тогда это делает его универсальным солдатом. И у нас в семье получается два универсальных солдата – мужчина и женщина. Индивидуализм? Индивидуализм. Но разве это плохо?
3: Знаете, два универсальных солдата никак не могут быть просто потому, что один мужчина, а другая женщина. Это раз, да. Во-вторых, что очень сильно поменялось в самой нашей жизни? Вот с урбанизацией же это все произошло. В деревне четко мужчина был хозяином, главой семьи, да, женщина работала по хозяйству. Мы переезжаем в город, и по большому счету мужская функция, а это же бессознательная наша, в общем-то, память, которая у нас сидит веками, да, это же не просто перестраивается, вот, сразу вот, раз по щелчку. И дальше, что сегодня еще происходит? Вот при той технологизации домашнего труда и мужчинам-то женщины не очень нужны. И вот тут здесь как раз семейная пара должна перестроиться, то есть быть гибкими вот, в распределении семейных ролей. И по большому счету при этом, понимая, что в мужчинах вот сидит там многовековое желание доминировать, мудрая женщина дает эту иллюзию доминирования. Она это делает очень красиво, да? Вот. И это в любом случае должно быть. И самое интересное, как только вот этого нет, то тогда семейная система начинает тонуть, что ли, да, разрушаться.
2: У нас сейчас пауза небольшая. Мы продолжим говорить о семье, о доминировании, о мужчинах и женщинах, об индивидуализме и коллективизме. Я Рената Гасанова и моя собеседница, психолог Нина Иварова. Мы немного сейчас отдохнем, соберемся с мыслями и продолжим наш разговор, дискуссию на тему «Семья в эпоху индивидуализма».
1: Наше личное.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
6: И что ты сделал?
5: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
7: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 970-400-76-33. Возрастное ограничение 12+.
10: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 330252.
0: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Мы вновь с вами, я Рената Гасанова, со мной в студии психолог Нина Иварова. Говорим об индивидуализме, о том, как он влияет на современные отношения, на современную семью. Мы говорили с вами о ролях, да, индивидуализм больше про свободу, он не про такие жесткие рамки. Давала ли традиционная семья компромиссы? Я хочу поговорить о компромиссах. Роли ведь жестко были определены. Женщина, твое место, дети, кухня, церковь. Мужчина, ты добытчик. Разве плохо, что семья становится более гибкой, особенно во времена, когда условия, вызовы стремительно меняются? У нас сейчас все стремительно меняется.
3: Да, знаете, парадокс в чем заключается? Современная семья требует высокого личностного роста, зрелости. Если раньше мы копировали просто образ жизни своих родителей, своих прародителей, да, то есть вот на рубеже веков очень сильно поменялся образ жизни. И по большому счету, что это требует? Да, это требует очень резкой перестройки нашего мышления. В итоге сейчас что получилось? Мышление у нас еще то же, что у нас уже бабушек-дедушек, а жизнь-то абсолютно другая. И вот те люди, которые быстро перестроились, которые поняли, что семейная пара сегодня должна жить по принципу супружества, вот они живут более благополучно, более зрелые, да? А вот те пары, где каждый ожидает от другого удовлетворения собственных потребностей, ты меня не слышишь, ты меня не понимаешь, ты нас не обеспечиваешь, у тебя нет порядка дома, да, то по большому счету поиск виноватого – это детская такая позиция. Взрослые семьи говорят: слушай, а что-то у нас не так. Давай сядем, поговорим, что-то надо перестроить в семье.
2: Нина, а индивидуализм разве не про то, что я сам обеспечиваю свои потребности? И личностный рост, о котором вы сказали, это разве не индивидуализм?
3: Вот знаете, если посмотреть индивидуализм в широком смысле этого слова, ведь понятие-то само неплохое. Это про свободу и личную ответственность. А что такое личная ответственность? Это про зрелость. Это прозрелость. И смотрите, если женщина сама способна обеспечивать свое счастье, я всегда говорю, счастье – это навык. Значит, этот навык можно формировать. И по большому счету, это про активность, это про зрелость. И тогда этой женщине не надо удовлетворять ее потребности. И тогда ей не надо самоутверждаться за счет подавления мужа, за счет поиска у него каких-то ошибок, недостатков и так далее. Да, когда я начинаю искать недостатки в другом человеке, тогда я сама себе недостаточна.
2: Нина, мы как будто бы сейчас опять обращаемся к женщине, и как будто бы складывается впечатление, что индивидуализм касается только женщин. Ай-яй-яй, не моги. Согласитесь, в семье же и мужчина присутствует.
3: Ага, спасибо за замечание. Видимо, я сама женщина, поэтому вот с женской позиции идет речь, да? У мужчин то же самое. Смотрите, да, если моя жена сидит дома с ребенком, то есть я должен чувствовать, каково ей там с детьми, да? Ведь она одна в четырех стенах, и ей наверняка хочется и пообщаться, выйти в люди и так далее, да? То есть насколько я это чувствую? Если я постоянно сижу и играю в компьютерные игры, включи свой мозг. Вот я сейчас развлекаюсь. В это время моя жена чем занята? Она явно на кухне там, да? Она явно с детьми уроки делает. То тогда перестраивай свое поведение. Ведь я научусь чувствовать других людей только тогда, когда я чувствую себя.
2: Опять-таки мы возвращаемся к себе.
3: Вот, да, и смотрите, это же про зрелость. Угу. Про зрелость и про индивидуализм в положительном смысле этого слова. Смотрите, да, индивидуализм можно рассматривать как свободу, как зрелость. Индивидуализм можно рассматривать как эгоизм.
2: Эгоизм, да, крайнюю степень эгоизма.
3: Да, вот если про эгоизм, то это разрушает отношения. Угу. Если про личную зрелость, то это созидает отношения. Вот, кстати, у меня был такой момент по поводу заботы. Да, я выбираю себя. Я как-то, когда дети еще были маленькие, читаю лекции учителям, и мне задают вопрос: Нина Геннадьевна, где вы раньше были? Такие интересные у вас лекции. Я так подумала. Я говорю, а мама и была. Вот пока были дети дошкольники, я больше посвящала себя им. Это не про то, что я выбрала детей. Я выбрала себя. Но выбрала себя как мама. Мое материнство.
2: У нас выпочковывается вот какая история с индивидуализмом в нашем разговоре. Получается, есть индивидуализм хороший, а есть плохой. И пойди-ка еще разберись, где какой.
3: А вот смотрите, вот здесь как человек понимает. Вот для меня ценность, зрелость, да, это вот хорошая сторона индивидуализма. По большому счету в любом явлении есть плюсы, есть минусы, да, если так посмотреть.
2: Конечно.
3: Вот другое дело, если человек индивидуализм понимает только как эгоизм, то тогда разрушает свои отношения, свою жизнь. И вот знаете, критерием что является? Реальность, жизнь твоя. Если твой индивидуализм разрушает семейные отношения, то что-то здесь не так. Если твой индивидуализм, вот эта зрелость, да, свобода, созидает семейные отношения, все окей. Я на правильных рельсах.
2: Поговорим о родительстве. Индивидуализм дает нам возможность самим решать, когда пара хочет родить и сколько. Разве это осознанное решение не дает нам качественно нового родителя? Вот он, она вошел в родительство только потому, что он сам это решил, вот испытать этот экзистенциальный опыт. Не потому что религия, не потому что патриархат велел рожай-рожай, а потому что сама решила, вот сейчас я хочу стать мамой.
3: Сама для себя родила, да? Вот это вот, когда я слышу фразу «я для себя родила
2: ребенка».
3: Но
2: это уже крайность ведь.
3: То есть вот сразу понятно, да, это про зрелое материнство.
2: Вы сейчас сарказмом сказали. Вы сейчас про зрелое материнство сказали сарказмом.
3: Да, то есть если я сама себе рожаю детей, это я про кого? Я про себя, про индивидуализм. Вот именно как про эгоизм. В любом случае, зрелый индивидуализм говорит о том, вот я сейчас готова воспитать, я зрелый человек, да, я созрела.
2: Я об этом и говорю.
3: Да, я созрела для этого, и я как мама знаю, что для ребенка надо. Вы знаете, Рената, я сразу скажу, я честно вот внутри против проекта «Мать и дитя». Когда женщина беременная, когда женщина с маленькими детьми создает какой-то бизнес, да, реализует это, да, вот я как специалист вот против такого проекта. Почему? Потому что если ты в бизнесе, если ты в каком-то проекте серьезно, ты полностью уходишь туда.
2: Вы про какие проекты сейчас говорите?
3: «Мать и дитя». «Мать и дитя» есть проекты, когда вот беременным женщинам, женщинам в декретном отпуске, да, помогают создавать бизнес.
2: Да.
3: Угу. То есть, и смотрите, ведь по большому счету жизненная практика показывает, что люди, мамы, прежде всего, здесь, кстати, вот про женщин буду говорить, мамы, которые полностью уходят куда-то для решения социальных задач, очень часто потом теряют связь со своими детьми. Таких примеров мы в жизни видим очень много. И смотрите, что здесь происходит. Почему я против этого проекта? Вот есть этапы в развитии ребенка, когда мама создает фундамент для будущего ребенка. Это базовое доверие к миру. Это именно вот ощущение надежности взрослого. Парадокс, но факт, рядом с ребенком не столько должен быть надежный отец в начале этапа, да, а сколько надежная мама. Почему именно она создает фундамент? Только потом на этом фундаменте выстраивается уже влияние отца. Поэтому, когда женщина упускает этот момент, потом вот никогда не соберешь.
2: Про маму. Угу. Про маму, про уставшую маму. Разве индивидуализм не защищает от выгорания?
3: Ой, кто-то когда-то произнес вот эту фразу «уставшая мама, я делаю себе хорошую маму».
2: Разве это плохо делать?
3: И вот, знаете,
2: из уставшей делать отдохнувшую маму?
3: И вы знаете, масса мам теперь создают хорошую маму.
2: А разве это плохо?
3: И в итоге мы что, видим счастливых мам? Мы видим счастливых детей. Да посмотрите, сколько детей невротиков сегодня. Я смотрю на детей и понимаю, ведь проблема-то семейная, а не в ребенке. А потом вот этих вот неврозных детей приводят к нам и вылечите нас, пожалуйста. Вот понимаете?
2: Неврозные дети получаются от того, что отдохнула мама, я не понимаю.
3: Нет, где это связь? Потому что, знаете, если сказать просто и образно, у ребенка формируется в первые, особенно 3 года, с этими взрослыми я не выживу. То есть у него есть тревога, есть у него страх, есть у него, вот у него нет надежной опоры для того, чтобы выжить в этом мире. Вот если образно представить, да, то есть у ребенка не сформировалось базовое доверие к миру, у ребенка не сформировалось ощущение, что его любят.
2: Потому что мама отошла в сторону.
3: Да,
2: отдохнуть.
3: Потому что у мамы были вот именно вот здесь эгоистические вот индивидуалистические моменты, да, ведь давайте посмотрим вот до года. Вот очень четко в нашей российской психологии Лев Семенович Выгодский четко описывает, что такое социальная ситуация развития до года. Мы. Что значит мы? Ребенок воспринимает этот мир как единое целое с мамой. И ребенок очень четко ощущает, есть рядом мама или нет рядом мамы. Вот мама, допустим, кормит ребенка грудью, но сама болтает по телефону с подругой, в этот момент у ребенка мамы нет. Или, допустим, ребенок прибегает даже со школы, мама сидит в телефоне или где-то занята своей. Как у тебя дела, как в школе? Для ребенка мамы нет.
2: Нина, мы сейчас как будто бы пугаем женщин и транслируем им «не отходи от ребенка ни на секунду». Если посмотреть, раньше ребенка воспитывала деревня, сейчас об этом часто говорят, сообщество. Мама разве ходила по пятам за ребенком? Играла с ним каждую секунду, развлекала, дышала одним и тем же воздухом постоянно с ним? Нет.
3: Шикарный вопрос. Тогда была бабушка. Тогда была большая семья. И у ребенка всегда были значимые люди, где у него было ощущение «я выживу». Вот, понимаете? И вот смотрите, я у студенток часто спрашивала, задавала этот вопрос. Я говорю, ребята, вот те моменты, когда вы были маленькими, когда за столом были ваши мама, папа, тети, дяди, бабушка, дедушка, я говорю, какие у вас чувства, какие чувства вы помните? Говорит, ой, как было классно, столько взрослых. Я говорю, почему, как вы думаете? А и вот мы рассуждаем и приходим к выводу, а потому что было много взрослых.
2: Коллектив был, о котором
3: коллектив
2: вы говорили.
3: И я тогда выживу. Угу. Вот с таким количеством взрослых я выживу.
2: Угу.
3: И вот, а потом еще, понимаете, бабушки, дедушки, они же были более зрелые для воспитания. Вот сегодня игнорируется роль бабушек, дедушек, да, я хотя сама бабушка, да. И очень часто мама особенно недовольна, вот бабушка не так воспитывает ребенка. Не так, она по-другому. Но она точно не испортит вашего ребенка, да, потому что это другой опыт. И у ребенка есть некий другой опыт. Но для ребенка это привязанность ко взрослому.
2: Получается так, нет деревни у современной женщины, и все это легло на ее плечи, но поскольку она не может отойти ни на секунду, она должна быть включена всегда в жизнь малыша. Картина-то не очень какая-то вырисовывается.
3: Вот я бы немножко по-другому поставила вопрос. Раз нет вот этого коллектива, сообщество большого этого, общества, да, которое действительно у нас было коллективное воспитание, да, то тогда мама должна понимать, именно за счет моей надежности у ребенка будет ощущение вот, защиты. Вот, конечно, у нас, потом папа включается.
2: У нас опять папа выпал, да.
3: Нет, смотрите, вот мама до года именно формирует эту социальную ситуацию развития.
2: До года.
3: Дальше до 3 лет мама сидит с ребенком, и именно познавать этот мир помогает мама. Смотрите, вот в этот момент очень важно давать ребенку свободу. Что делает современная мама? Туда не ходи, там нельзя, там упадешь, тут горячо. На, лучше возьми телефон и посиди. И тогда очень удобно. Ребенок не носится по квартире, и я сама себе предоставлена. Вот дальше включается папа. И очень хорошо, когда вот папа включается, особенно в 7-8 лет. Но я не хочу сказать, что до 3 лет папа не должен ничего делать. Смотрите. Да,
2: это мы далеко уходим сейчас от индивидуализма.
3: Да.
2: Давайте вернемся в русло нашего разговора.
3: Давайте вернемся.
2: Еще один аргумент хочу вам явить. Во времена индивидуализма что? Личностный рост, развитие. Разве это плохо, что ребенок видит образцы успешного или неуспешного, но двух людей, которые заняты своим любимым делом?
3: Смотрите, развитие обязательно необходимо. Вот нормальная семья, благополучная семья – это та семья, где постоянно все члены семьи развиваются. И вот тогда ребенок видит развитие своих родителей. Родители подчеркивают развитие своего ребенка, самого себя ребенка. Да? Вот. И это очень хорошая перспектива для дальнейшего развития ребенка. И смотрите, еще знаете, какой момент хочу затронуть? Очень часто, вот сегодня в социальных сетях и так далее говорят, выбери себя, не сдерживай свои эмоции, да? Вот летом я столкнулась с очень интересной ситуацией. Моя приятельница рассказывает, как дочка вот просто ором орет на своих детей. И знаете, она сделала замечание, ты чего так орешь-то на них? Знаете, что дочка ответила? Я вообще была в шоке.
2: Что?
3: Мама, вот вы сдерживали свои эмоции в свое время? Вот вы и болеете. А сейчас, говорят, эмоции свои сдерживать не надо. И вот мы когда начали вот с приятельницей это все анализировать, я говорю, слушай, милая, ты вот злилась до такой степени на своих детей, чтобы ором орать. Вот знаете, и мы начинаем вспоминать, вот у нас и не было столько зла. Теперь смотрите, да, вот мама как бы проявляет индивидуализм. Она заботится о своем теле, о своем здоровье. Давайте посмотрим, что при этом с ребенком происходит, когда ему 3 года.
2: У нас какая-то прям печальная картина в отношении женщин опять нарисовалась. Эмоции проявлять не моги, собой заниматься не надо, потому что это все индивидуализм. Только ты на минуту отошла от ребенка, все, психотравма страшная.
3: Смотрите, вот здесь как раз пример говорит о том, позаботься о самом себе. Что же в тебе столько зла-то? Какая твоя потребность не удовлетворяется?
2: Она устала, у нее нет деревни, вернемся опять к этому.
3: Вот тоже ведь на самом деле вопрос. Если ты устала, то отдыхать-то ты умеешь, и по большому счету это не только про женщину, и отцы так орут. Но если папа так орет на ребенка, это катастрофа. Почему? Потому что тот человек, который тебя должен защищать, как коршун навис над тобой и начинает на тебя орать. Представьте ситуацию с ребенком. А потом мы удивляемся, откуда столько неврозов.
2: Чувство вины. Мне кажется, что сейчас может быть от услышанного много чувства вины у современной женщины, потому что, с одной стороны, ей предлагается выбрать себя и саморазвитие, но если она сделает такой выбор, то она будет осуждаема за то, что, не знаю, бросила детей, оставила семью, ушла своим каким-то путем. И получается, у современной женщины чувство вины на каждом шагу. Накричала, вот, пожалуйста, чувство вины. Что ты с собой не справляешься? Как-то вот куда ни шагни, все как какая-то ты неправильная.
3: Шикарный вопрос. Давайте разберем. Чувство. Чувство вины. Вот мой научный руководитель, очень, он специалист по чувствам, он очень любил, знаете, какую фразу? Милые молодые женщины, поймите, чувств вне нас нет. Это мои чувства. Именно я выбираю, проживать чувство вины или не проживать чувство вины. Опять же, женщина зрелая, она не будет испытывать чувство вины. Она посмотрит на реальную ситуацию и задаст себе вопрос, что я делаю не так. А чувство вины будет у женщины, которая ориентирована на то, что о ней говорят другие. А это, опять же, незрелая позиция. Если так, мне важно,
2: из-за чувства
3: насколько...
2: вины у женщины тоже теперь может быть чувство вины, что она опять его испытывает. Ай-яй-яй, ты незрелая женщина, потому что тебя накрыло чувство вины. Зрей, быстрее зрей. Вот я сама сейчас сижу, просто придавленная всей этой информацией. Ну, будем потихоньку разбираться. Индивидуализм и вот сейчас мода на терапию. Наконец у нас мужчины стали заниматься собой, ходить, узнавать о себе, себя узнавать через терапевта, через психолога, через ваших коллег. К вам приходят, я знаю, мужчины. Это же тоже часть индивидуализма. А там что говорят в терапии? Там говорят, где-то выбирай себя. Один психолог скажет, люби себя, чихай на всех, ждет тебя успех. Другие могут сказать совершенно иное. Здесь тоже у нас большая путаница, и надо как-то разобраться, на кого ориентироваться. Но во всяком случае, человек пошел индивидуально заниматься собой. Плохо ли это?
3: Вот это и печально, понимаете, вот кто что говорит. Вот пусть там говорят про перенос, про контрперенос, да, мы все живые люди. В любом случае, хотим мы этого, не хотим, мы здесь будем проявлять свои ценности. Вот почему мне очень нравится Лариса Суркова. Вот с ее знаниями, да, с ее мудростью, да, это психолог, которая, в общем-то, да, она прожила очень серьезные, сложные отношения с мужем, и она воспитывает 7 детей. Одно дело знать все это теоретически, да, другое дело это все проверять на практике. Вы знаете, когда я вышла на пенсию, я начала заниматься частной практикой. Я очень много обучалась. У меня очень серьезных 5 дипломов. Вот. И одна из учеб была чисто западный стиль. Женщина, которая училась сама на Западе, да, вы знаете, она несет такие западные индивидуалистические ценности, у меня волосы дыбом встают. Меня не столько все страшно, что она несет, ведь я понимаю, многие слушатели это впитывают. Допустим, вот одна из ценностей ее была, знаете, какой? У женщины очень такой мобильный гормональный фон. Поэтому у нее за месяц должно быть 4 мужчин. И она это в полной уверенностью говорит, вещает в эфир. Я сижу и думаю, боже мой.
2: Ну сейчас много кто что вещает.
3: Да.
2: И вот, понимаете, становится...
3: проблема-то не в том, что кто вещает. Проблема в том, что говорят все, пишут все. И ведь каждый пишет через призму своего опыта. И смотрите, что происходит. И при этом читатель всегда именно найдет то, что хочет услышать. И вот эта индивидуалистическая психология, которая просто нахлынула в нашу коллективистскую культуру, да, ведь прежде всего есть четкий феномен, сколько психологов, начиная заниматься психологией, вот массово разводятся. То есть это ли не сигнал того, а эти знания помогают мне быть счастливее, моим детям от этого лучше, в моей жизни что-то созидается или разрушается?
2: У нас уже время просто, мы перебрали все-все-все. Очень интересно. Я бы еще говорила и говорила.
3: Да,
2: очень интересная
3: тоже.
2: Тема. А давайте подытожим, что мы вынесли из этого разговора. Буквально вот несколько слов, да.
3: Безусловно, да, мы сегодня говорили про индивидуализм, но давайте все-таки, да, понимать индивидуализм именно в созидательном аспекте, да, то есть индивидуализм – это личная свобода, это ответственность прежде всего за свою жизнь, да, за то, что я делаю, но чтобы этот индивидуализм наш не разрушал, вот именно отношения, да, а созидал.
2: Я как будто бы сегодня взяла на себя роль адвоката индивидуализма, да. Но я хочу сказать о том, что есть философ-социолог Ульрих Бек, он сказал, что, а он исследует современное общество, сказал, что в современном обществе каждый отвечает за себя, что ведет к финансовой конкуренции даже в отношениях. Мне кажется, что мы не должны быть конкурентом друг другом, а действительно, как два крыла одной птицы. Спасибо вам большое.
3: Да, иначе в семье точно получится лебедь, рак и щука.
2: Спасибо.
3: А вот и ныне там.
2: Спасибо большое. Наш разговор подошел к концу. С вами были психолог Нина Айварова и я, Рената Гасанова. Мы говорили о современной семье, о том, как влияет на нее такое социокультурное течение, настроение, как индивидуализм. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радио Игра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
0: Радио Югра. Реклама.
6: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
11: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
5: «Автомолл». Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. «Автомолл». Тысячи аксессуаров для авто. «Автомолл86.ру».
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, она национальная приоритета. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. И в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь выдающимся натуралистом-исследователем, зоологом Вадимом Раевским.
1: Это твоя история.
2: 1931 год. Ты впервые отправляешься в Таежную Сибирь. Тебя назначили заведующим Шуфтунгорским биопунктом Уральской зональной станции «Союз-Путь».

0: уточнены. Он находится в небольшом поселке на берегах Малой Сосьвы. Там центральная усадьба Конда Сосьвинского заповедника. Ею руководил Василий Владимирович Васильев, опытнейший сибирский охотовед. Он-то и дал тебе первые уроки таежной грамоты. Но твое сердце тянулось не только к сибирским лесам. Ты все время мечтал о степях Предкавказья, и душа зоолога в тебе тосковала от разлуки с обеими мирами. Вскоре ты возвращаешься в Ростов. В начале 1935 года ты пишешь Васильеву такое письмо.
1: Глубоко уважаемый Василий Владимирович, полтора года, проведенные мною жизнью горожанина, показали мне, что ни душой, ни телом я для этой жизни не приспособлен. Возвращение на Малую Сосьву – это единственная моя мечта. Я готов работать в заповеднике на самых скромных условиях, лишь бы иметь возможность вновь дышать воздухом леса. Вы знаете, что чудовищные котомки, весла, нарты и даже оленей хорей не заставляли отступить. Ваш ответ будет очень много для меня значить. Ваш Вадим Раевский.
0: Васильев ответил согласием. Ты вернулся в Кондо-Сосвинский заповедник. Твоя книга «Жизнь Кондо-Сосвинского соболя» спустя десятилетия останется непревзойденным образцом изучения жизни зверя в природе. Ты соединил в ней строгий научный анализ и живое литературное повествование. Ты углубился в исследование соболей, как никто другой. 8 лет ты терпеливо следил за ними. Месяцами один бродил по заснеженным тропам, ночевал в лесу костров или в тесных зимних укрытиях. Изнурял себя ради каждого нюанса образа жизни зверька. Ты высокого роста, про таких, как ты, говорят, косая саженч в плечах. Беседу ведешь неторопливо и обстоятельно. При таком богатырском сложении ты скромный и застенчивый. И вместе с этим ты бескомпромиссный и принципиальный в вопросах сохранения режима заповедности. Ты прекрасно образован. Ты натуралист широкого профиля. Основным объектом изучения охраны в Кондо-Сосвинском заповеднике был речной бобр. Но тайга не сдавала легко тайны его образа жизни. Ты вел учеты бобров в самых отдаленных уголках. Ты завершил монографию по наземным позвоночным, охватывающей всю фауну заповедника. Этот труд ты писал уже будучи тяжело больным туберкулезом. В 1945 году, чтобы легче было завозить грузы зимой, руководство заповедника решило пробить прямую трассу на Кандинск. Попытка оказалась не только неудачной в целом, но и роковой для тебя. Паёк в то время был скудный. Ты бережно относишься к лесным обитателям и никого не стреляешь, чтобы употребить в пищу. Обходишься только скромным пайком. Недоедание при физической работе на морозе привело к тому, что залеченный туберкулез вспыхнул с новой силой. Ты успел увезти в Москву рукопись твоей завершенной книги о соболях, о той, которая должна была стать твоим наследием. Ты не успел подержать ее в руках. Она вышла в год твоей смерти. Вадим Вадимович Раевский, твое имя неизвестно широкому кругу людей. Ты жил достойную жизнь, неустанно трудился ради сохранения дикой природы, оставил после себя монографию. Она стала настоящим достоянием. Ты внес свой весомый вклад в то, чтобы следующие поколения могли узнать о сокровенном мире тайги. Твои принципы, стойкость и любовь к зверю сделали тебя не просто ученым, а искренним стражем сибирского леса. Более подробно о жизни зоолога Вадима Раевского, а также о его личной драме я поговорю с историком Дмитрием Васильевичем Филипчуком.
2: Это твоя история.
0: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
3: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Ну что ж, вот такой у нас исторический герой. Дворянское наследие и интеллектуальная среда. Я не сказала, но оказывается, вот этот вот широкоплечий, прекрасно сложенный мужчина богатырского телосложения, да, был дворянином. Расскажите об этом.
3: На самом деле, вот если посмотреть судьбы многих ученых, писателей, литераторов 20-30-х годов, познакомиться поближе с их биографиями, то среди них мы увидим много выходцев из дворянского сословия. Род Раевских принадлежал к одному из древнейших родов нашей Российской империи, одному из старейших, будем так говорить правильно. Известно, что прадед Вадима Вадимовича был знаком, и не просто знаком, а дружил с Лермонтовым, с известным писателем, был... пострадал за то, что распространял стихотворение знаменитое «На смерть поэта», написанное Лермонтовым. Вот. И Вадим-то, в общем-то, можно сказать, до конца дней своих вот эту вот дворянскую выучку, дворянскую выправку он сохранял в себе. Он был назван в честь своего отца Вадима Игоревича Раевского, а мать тоже принадлежала к одному из старейших русских родов. Она была урожденной княжной Мещерской, и вот в этом браке родились трое детей. Вадим был самый младший. Старший был Сергей, средняя сестра была Ольга, и Вадим, вот, соответственно, самый младший. Он получил, можно сказать, достойное образование уже, потому что по традициям дворянских семей много внимания уделялось прежде всего домашнему образованию, ну а затем уже поступил в учебное заведение. Блестяще знал французский язык, он старался...
0: И даже в тайге, мы знаем, старался заниматься переводами.
3: Старался поддерживать вот эти знания, чтобы не забыть этот язык. Вопрос остается, для чего он это делал? Или просто, как говорится, в качестве ностальгии?
0: Какая-то дворянская привычка?
3: Вполне возможно. Вот мы можем только сейчас делать какие-то домыслы свои, значит, о причинах того или иного поступка нашего героя. Вот, и с детства занялся естествознанием. Вообще, вот надо сказать, что поколение, которому принадлежит Вадим Раевский, оно же было, ну, помешано в хорошем смысле этого слова на приключениях, на романтике, на исследовании чего-то нового, грезило путешественниками, книги читало соответствующие, и художественную литературу, приключенческую, и научную популярную литературу. Вот, и поэтому Раевский с малых лет стал заниматься биологией и вообще естествознанием во всем спектре этой науки. Вот, он занимался в клубе юных биологов при московском зоопарке. Когда они переехали из Воронежа, где он родился, переехали в Москву, вот, и, по сути дела, становление уже Вадима Раевского как специалиста, как биолога, как естествоиспытателя, в общем-то, состоялось в Москве. И вот он занимался в кружке юных биологов при московском зоопарке.
0: И там специалист какой-то был... удивительный кружок, потому что там выросла, ну,
3: да,
0: выросли прекрасные специалисты.
3: Не мудрено было вырасти целой плеяде известных естествоиспытателей из этого кружка, тем более, что руководил-то знаменитый профессор Монтефель.
0: То есть кружком руководил профессор, да, ни больше, ни меньше.
3: Вот, кружком руководил профессор. Вот, ну, давайте не будем забывать, что это 24-й год. Вот, а когда закончил школу, то в 1927 году поступил в Государственный музей Центральной промышленной области, в Москве тоже. Угу. Вот, и вот там вот он развернулся, он ездил в экспедиции, значит, уже, как говорится, в поле постигал все азы исследовательской работы, закреплял, будем так говорить, потому что база, которую он получил в кружке Монтефеля, она была шикарной этой базой. Все-таки профессорское воспитание – это и есть профессорское воспитание.
0: Я сейчас подумала, что у нас дворяне лес изучали. Как-то звучит, да, оригинально.
3: Но... мы много понимаете, мы много искаженно воспринимаем дворянскую жизнь, да. Дворянское воспитание.
0: Но здесь, обратите, какой прекрасный образец дворянства.
3: Конечно. Вот. И, в общем-то, самый такой, вот если говорить второй половине 20-х годов, самый такой яркий эпизод из жизни нашего героя – это борьба с эпидемией чумы в Ставрополье.
0: Вот здесь, конечно, он предстает перед нами как сильная личность. Да.
3: Богатырское здоровье, богатырское телосложение, да. блестящие знания. И вот понимаете, вот сейчас это человек, который мог бы спокойно бы найти себя где-нибудь в кабинете в каком-нибудь, да? Он прямо рвется, он одним из первых изъявил желание поехать и бороться вот с этой чумой, с риском для жизни.
0: Поговорим о социальном статусе и карьере в советской науке. Быть дворянином, ну, такое себе.
3: Я уже говорил вам о том, что по-разному люди из дворянского сословия попадали в науку.
0: И ему даже не прикрыться, у него оба родителя дворянского происхождения.
3: Конечно, и причем отец у него погиб, А мать арестована была. Угу. И ну, брат был арестован, значит, у него.
0: Ну, погиб что... он, отец погиб в самоубийство.
3: Ну, да.
0: Угу. Не вот. Потому, что его...
3: Нет. А вот, ну, того, все что... равно, репрессии-то, в общем-то, затронули. Угу. Так что советская власть добралась до семьи Раевских.
0: Вот вопрос, который я сначала пресекла, сейчас хочу его развернуть. Да, он рвался в далекую югорскую тайгу из-за страха репрессий. Он понимал, что в Москве, там, в Петербурге
3: вот бы нам,
0: быть...
3: Вот бы нам быть... прочитать его мысли, когда он сделал такое, принял решение, угу. чтобы поехать в Западную Сибирь.
0: А вообще у нас можно было укрыться? Ну ведь это же, по-моему, всепроникающая была история.
3: Всепроникающая такая рука, карающая рука органов госбезопасности.
0: Даже
3: конечно,
0: можно...
3: при желании могли бы, конечно, и его бы найти. Это самое, занять. Угу. Потому что, согласитесь, что, опять, может, забегаем вперед, история с женой, а он, по сути дела, попадал после этого как член семьи врага народа. Вот, со всеми вытекающими последствиями. Вот, и, может быть, даже вот это обстоятельство привело к тому, что он, по сути дела, остаток своей жизни, вот эти 10 лет, последние, он чаще проводил не в кабинете, уже будучи директором вот, заповедника, а был, как говорится, в тайге.
0: Давайте...
3: И оставался долго, это, надолго один.
0: Давайте судить так. Это мы теперь всю картину видим и знаем, а
3: конечно.
0: Они в той в точке истории, они не знали, что будет дальше. Они не знали будущего.
3: Я все время говорю в таких случаях,
0: и поэтому...
3: мы об исторических событиях судим с позиции людей 21 века.
0: И поэтому
3: мы знаем
0: он мог подумать, что в югорском лесу, в таежном лесу можно укрыться. Мог подумать, да.
3: Конечно, мог. Конечно,
0: насколько
3: мог.
0: Развернется эта история с репрессиями, он не знал.
3: Абсолютно.
0: Его вклад в развитие Кондо-Сосвинского заповедника и сохранение Соболя. Ну, даже, наверное, не только Соболя.
3: Заход Вадима Вадимовича Раевского в Кондо-Сосвинский заповедник, он произошел как бы за два этапа. Вот первый раз он в 1931 году стал заведующим Шахтунгорским биопунктом, да, Уральской зональной станции Пушнины вот этой, да, Союз Пушнины. Вот, затем он, ему показалось, что как-то ему тесно становится, все-таки он привык работать в степи, на просторе, да, вот, и он отправляется в Ростов. Много работает в Ставропольском крае. Во время вот этого, вот это, за этот промежуток между первым и вторым приходом в Сибирь он обзаводится семьей. И вот когда вот он уже в 1935 году пишет письмо Васильеву, что все-таки душа-то моя принадлежит тайге, да, я не могу без тайги, тоже что произошло вот в этот вот период, вот, за это время, что он жил в Ростове? Мы только можем догадываться, потому что опять, если наложить исторический фон, начиная с 1934 года начинается опять маховик репрессий после убийства Кирова. Может, это что-то повлияло, может что-то еще. Вот. Тут, понимаете, тут... Любой поступок человека того времени, он многословен по своим характеристикам, по своим причинам. Вот. И поэтому, когда вот он написал письмо Васильеву, Васильев ответил.
0: Еще бы он отказался.
3: Вот, такой, да, такой специалист.
0: Такой специалист,
3: и понимаете, в 1935 году, вот надо же было так вот случиться, это провидение просто, что в одном месте, в одно время, две таких сильных личности. Васильев...
0: И Раевский.
3: В
0: заповеднике.
3: В заповеднике, в одном.
0: Круто.
3: Это очень круто, понимаете? Ага. Это вот просто-напросто, вот, знаете, вот подарок судьбы.
0: Как повезло заповеднику. Ну, тогда еще и заповедника не было. Давайте скажем, что Василий Васильев фигура масштабная. Мы посвятили этому человеку, на мой взгляд, интереснейший выпуск. Его можно послушать в аккаунте «Радио Югра» во ВКонтакте, в разделе «Подкасты». Я рекомендую, мы в душу вложили в этот выпуск. Очень интересная фигура. Зайдите, послушайте, не пожалеете.
3: Надеюсь, сегодняшний разговор тоже вызовет интерес у слушателей. На самом деле, вот две вот этих личности достойны того, чтобы о них говорили.
0: Давайте поговорим про Раевского и его особые привычки в экспедициях. И мне кажется, здесь немножко и дворянство, и ученого, и вообще он как-то раскрывается с такой интересной стороны.
3: Давайте начнем с того, что это прежде всего ученый. Ученый до мозга костей. Это вот наглядный пример человека, который сумел пронести любовь к естествознанию, любовь к изучению природы через всю жизнь, с малого возраста. Вот начитался, грубо говоря, начитался книг хороших, да, в голову себе вбил детскую, что я буду естествоиспытателем, я буду великим путешественником, я буду природу изучать, я буду зверюшек, птичек изучать. Ну что может еще придумать ребенок, да? Вот. Многие все, многие вырастают, и детские мечты уходят там, если не совсем, то далеко на задний план. А этот человек, он пронес любовь, вот эту мечту, вот эту цель он пронес через свою жизнь. Мы правильно в своем рассказе, в начале нашей передачи, говорили, что ведь он привез в Москву уже тяжело больным, привез последнюю свою книгу, которая вышла уже в год его смерти, в 1947 году. И вот этот человек приезжает на Малую Сосну, приезжает вот этот вот Кандинский заповедник, да, и полностью отдает себя изучению флоры, фауны. Вообще он здесь и этнограф, и этнолог. Он в какой-то степени, ну, биолог прежде всего, конечно. То, что он сделал для изучения промысловых зверей, то, что он сделал вместе с Васильевым для изучения бобра, нашего сибирского бобра, это великое дело. Этим людям при жизни памятник надо было ставить.
0: Тот факт, что голод, а он не стреляет тех, кого изучает, это...
3: И ведь смотрите...
0: Я была настолько удивлена, потому что чувство голода и холода в тайге, по-любому заставит задуматься о выживании.
3: А вот такой человек, И вот посмотрите, он уходил на многие недели, уходил один в лес, ночевал в лесу. Он нагружал свой рюкзак вещами, которые вот если вот современному охотнику-промысловику расскажи, что там у него было, да?
0: Он, наверное, вот, закатится от смеха.
3: Скажет, а что он?
0: Покрутит у виска, вот. Действительно.
3: Зачем в тайге книжки-то? Лучше бы продовольствие взял бы, как говорится. Угу. Лучше бы, как говорится, взял бы спичек бы побольше. А этот человек шел, с какой целью он шел? Побыть одному? Тем более, что вот после ареста его супруги в 1937 году. Но на самом деле мы только можем догадываться, какие мысли у него в голове бродили, да? Вот. Все-таки переживал, он не знал, что означают эти 10 лет без права переписки.
0: Вы сейчас уже зашли, давайте еще поговорим про его привычки. Насколько я знаю, он просил прислать грамм-пластинки, потому что
3: он в своем одиночестве, читал литературу на французском языке. Угу. Вот о чем мы с вами говорили. Все-таки дворянское воспитание есть дворянское воспитание.
0: Да, конечно, да.
3: Он любил слушать грамм-пластинки с записями классической музыки. Посреди тайги классическая музыка тоже странно может показаться, да? Вот. Он запоем читал литературу, и не только литературу узкоспециальную. Он читал художественную литературу и брал с собой художественную литературу, чтобы скоротать время в избушке в какой-нибудь, да, в охотничьей. Он устраивал себе Новый год, если выпадал вот такой вот момент, что...
0: В избушке.
3: В избушке.
0: Что он там делал, расскажи.
3: Свечи разжигал.
0: Свечи везде ставил, зажигал свечи.
3: Да. И вообще...
0: Доставал какой-то лучший кофе.
3: Да, и любил крепкий кофе.
0: Да.
3: Любил крепкий кофе.
0: И какой-то праздник себе устраивал.
3: Да. Вот. Это вот, понимаете, вот, романтик. До мозга костей. Угу. Романтик до мозга костей.
0: Так, и романтик до мозга костей влюбляется в Анну Раевскую. Она Раевская...
3: По первому браку.
0: По первому браку?
3: Да, по первому браку.
0: Нет, она Раевская, они не только однофамильцы, она родственница какая-то дальняя.
3: Девичья фамилия Анны Раевской была польская. Она была к этому времени замужем.
0: Вы что?
3: Да, она была уже первым браком замужем.
0: Я читала, что она дальняя родственница,
3: Она была замужем за Раевским. И так получилось.
0: За каким-то родственником, что ли?
3: Не знаю. Раевский же, понимаете, Раевский же это очень такой разветвленный род.
0: Угу.
3: Мы знаем Раевского декабриста, Раевского участника Бородинского.
0: То есть сражения. Вадим Вадимович встречает Анну Раевскую, да, она уже Раевская.
3: Она уже Раевская.
0: Он ее увел, что ли? Не знаете?
3: История об этом умалчивает.
0: Но она красавица.
3: Вот, она красавица.
0: Видели ее фотографию? Большие глаза.
3: Да,
0: она мне чем-то напомнила Веру Холодную.
3: Вот, ну знаете, одно омрачало, у них не было собственных детей. И та девочка, которую они, значит, дочерили, малютку, вот, назвали ее любовью. Вот, вот символ такой вот, это, там, вот этой вот искры, которая промелькнула между двумя, вот, по сути дела, одинокими сердцами. Одинокими сердцами. И вот он встречает ее в Ростове, там взаимные симпатии, взаимная такая обоюдная любовь прошибает все. Они решают жить вместе. И в 1934 году они едут в Барнаул. Опять-таки, вот посмотрите, 34-й, 35-й, 36-й, 37-й
0: год. Они вот приближаются к этой драме?
3: Да. Тем более, что 1 декабря 1934 года убийство Кирова в Ленинграде. После этого начинаются массовые репрессии, начиная с 1935 года. 1937 это пик, 1937-1938 годы, напомню вам. Вот. И они переезжают в Барнаул. Может быть, из-за того, чтобы, как говорится, затеряться в Сибири, далеко на Алтае, да? Может, еще по каким-то причинам. Анна Раевская, она медик. Это не просто биолог, она медик. Раевский, благодаря своему образованию, он еще блестяще владеет пером.
0: Он прекрасно писал.
3: Он прекрасно писал.
0: Он очень классно описывал.
3: Вот, и он прекрасно владеет пером. И найти работу в какой-нибудь многотиражке, в каком-нибудь издании периодическом, да, местном, ему не составило труда. Его там за него, по-моему, дрались даже несколько изданий. Ну, вот они работали в редакции, работал в редакции «Красный Алтай».
0: Как-то, журнал. Знаете, все вроде благополучно, но, знаете, когда я читала «Историю их любви», я уже потом начала и всхлипывать.
3: Понимаете, в чем дело? Вот это, ну, не любит у нас судьба наша, чтобы у людей было все ровно. Все ровно. Ну, любят друг друга. Нашли друг друга. Живите долго и счастливо.
0: Но вот этот...
3: Нет, на пути обязательно становится. То ли это, то ли это проверка, какая-нибудь.
0: Ну, вот этот век волкодав, в который они попали, он, конечно, на грудь бросался еще как.
3: Да, да.
0: И что там? Вот, что там происходит?
3: Вот мы дальше там и вспомнили. Вот. И значит, как раз в 1936-37 годах начинается одна из первых волн гонения на микробиологию. По всей стране режут на корню, образно выражаясь, вот эти вот микробиологические школы, микробиологические секции. Микробиология объявляется буржуазной наукой, и микробиология – это, по сути дела, одна из составляющих генетики. Мы вспомним профессора Вавилова, которого уничтожила власть, просто-напросто уничтожила.
0: Гения.
3: Гения отечественной науки. Вот. И в какой-то степени, может быть, угроза вот этого ареста повлекла за собой вот это вот, опять же, письмо 1935 года.
0: Когда он пишет Васильеву.
3: Васильеву. Это он согласен на переезд. Он говорит, что жена согласна переехать и будет работать медиком. Уже это, тем более медицинские работники во все времена, хорошие медицинские работники ценились, это были специалисты от Бога. Вот. Но не суждено было быть. По 1937 году Анну Раевскую арестовывают.
0: Здесь у нас.
3: Здесь у нас арестовывают. Дают 10 лет без права переписки. Никто, естественно, тогда не знал, что обозначает эта формулировка.
0: Здесь очень страшно сейчас.
3: А это на самом деле, это, по сути дела, расстрел в течение нескольких даже часов иногда.
0: Ее расстреляли.
3: Ее расстреляли.
0: А он этого не знал.
3: Он не знал.
0: И он ждал ее 10 лет.
3: Вот. До 1947 года.
0: До своей смерти.
3: Представьте себе, в 1947 году должен был закончиться срок ее...
0: Выхода.
3: Ну,
0: освобождение.
3: Освобождение должно было
0: произойти. Он так думал. И
3: он
0: ждал ее.
3: Он надеялся, он уже больной говорил своей сестре Ольге, что вот настанет момент, мы Аню встретим, цветами, мы разожжем свечи, мы сделаем такой праздник. Ну, вот это... Ну, романтик, романтик, любящий человек.
0: Прям в сердце. Он ждет ее 10 лет и ждет очень верно.
3: Очень верно. Он все... Он
0: и это... он говорит о том, что даже когда он в лес уходит, она рядом с ним.
3: А вот, понимаете, опять же, возвращаясь вот к этим лесным одиночным
0: посиделком. Он говорит с ней, как будто она рядом.
3: Посиделком, да, вот он зажигает свечи, он включает музыку, он читает книги, и он разговаривает с ней. Разговаривает с нею, ну...
0: А ее давно уже нет в живых.
3: А ее давно уже нету. Все. Страшно. Страшно, горько.
0: Что судьба он такая... узнал, что она погибла? Что ее убили?
3: Нет. Он умер, так и не узнав. Никто ему не сказал ничего.
0: Ее реабилитировали?
3: По-моему, да. Потому что как раз вот процесс по микробиологам, которые, вот я говорю, прокатились вот эти вот суды по стране, в конце 50-х, начале 60-х годов. Ну, не в первую волну реабилитации она попала.
0: Вот. Мы заканчиваем скоро, да? Я не хочу так заканчивать. Что у нас сохранилось от наследия Раевского? Мы, потомки, вообще как помним об этом человеке? Что
3: давайте,
0: мы сделали?
3: Давайте начнем с того, что заповедник Малое Сосево носит его имя. Носит его имя. Значит, уже с 2017 года, по-моему, да, вот, 17 года заповеднику официально дано имя Вадима Вадимовича Раевского. То, что руками специалистов этого заповедника.
0: Давайте скажем, что Малое Сосево заповедник – это наследник большого конда Сосвинского заповедника.
3: Да,
0: просто такой огромный, что его так разделили.
3: Да. И вот тот факт, что специалисты современного заповедника Малое Сосево продолжают дело Раевского по изучению флоры и фауны нашей северо-западной Сибири, это вот одно из как раз из проявлений того, что все-таки память о Раевском, даже пускай в узком кругу специалистов, она сохранилась. Ну а для широкой массы обывателя, ну приезжайте в Советский, и там одна из улиц носит имя Вадима Раевского. Вот топонимики, слава богу, научные труды начали его переиздаваться, а всего он написал за короткое время 20 научных работ. Кому-то это покажется мало, но давайте все-таки назовем вот эти фундаментальные книги по животному миру, по бобрам, по соболю. Это фундаментальные книги, которыми пользуется уже не одно поколение специалистов, исследователей. Вот. Так что пусть даже вот так вот, может быть, не очень широко, может показаться кому-то, ну что, специалисты помнят, остальные там, как говорится, ну, улица Раевского, живет кто-нибудь на улице Раевского, из наших слушателей, может быть, да. Так вот, знаете, что это был человек, который, сам факт существования на планете Земля такого человека для любой страны был бы большой честью. И я уверен, что любое государство гордилось бы тем, что на его территории, в его границах жил Вадим Вадимович Раевский. Патриот в хорошем смысле этого слова. Патриот в плане того, что он своими трудами старался приумножить знания о той земле, на которой он живет, по которой он ходит. Пытался приумножить животный мир, природные богатства нашего государства. Вот его настоящий патриотизм. Человек большого ума, человек широкой души, человек блестящего воспитания и настоящий пример для подражания для молодежи.
0: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. Мы говорили о выдающемся натуралисте, исследователе, зоологе Вадиме Раевском. Этот и другие выпуски, посвященные самым разным историческим личностям, можно найти и послушать в аккаунте «Радио Югра» во ВКонтакте в разделе «Подкасты». С вами были историк Дмитрий Васильевич Филипчук и Рената Гасанова. До встречи.
2: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
4: Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
5: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе помогает. по пути.
6: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
7: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
10: Национальные проекты России.
11: 0+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
5: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши-мастер». 200 кг ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши-мастер». Все получится.
6: Вам пришло сообщение о новой выплате от Минобороны? Не торопитесь, это могут быть мошенники. Запомните 3 простых правила. Первое. Никому и никогда не сообщайте коды из СМС. Второе. Не переходите по неизвестным ссылкам и не открывайте вложения в письмах и сообщениях. Третье. Если звонят из банка, военкомата или полиции, положите трубку и перезвоните сами по официальному номеру. И еще. Не публикуйте фотографии и скриншоты паспорта, военного билета, документов с личной информацией. Не указывайте адреса, маршруты, детали службы даже в закрытых чатах. Берегите свои данные. Будьте осторожны и внимательны.
7: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Night we flight

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
4: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 970-400-76-33. Возрастное ограничение 12+.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня мы поговорим о пешеходах. Программа наша приурочена ко Всемирному дню без автомобиля, который отмечался 22 сентября. В гостях у нас сегодня представитель госавтоинспекции, инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения. И я приветствую нашу гостью. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, надо сказать, осень в разгаре, темнеет рано, дороги мокрые, то дождь, то первый снег уже даже. И в это время на дорогах становится по-настоящему опасно, особенно для тех, кто идет пешком. Мы каждый день переходим дорогу по пути на работу, в магазин, ведем ребенка в школу и часто даже не задумываемся, что в плохую погоду шанс не увидеть машину или не быть увиденным вырастает в разы. Итак, давайте приступим уже к разговору и хочу выяснить сегодня, какие опасности для пешеходов выходят на первый план именно в этот период времени года, я имею в виду осень, когда вот гололед, плохая видимость и так далее.
3: Да, действительно, в период, когда сокращается световой день, часто идут осадки, а на дорогах может появиться гололед, для пешехода действительно возникает целый комплекс повышенных рисков. Эти факторы создают опасные условия, которые могут привести к травмам, ну или к дорожно-транспортным происшествиям. Конечно же, ухудшение видимости для водителей. В темное время суток или при плохой видимости из-за тумана или дождя силуэт пешехода сливается с проезжей частью. И водитель может не заметить человека до тех пор, пока опасность не станет совсем критичной. Это значительно увеличивает риск наезда. Далее повышенный риск падений на скользкой поверхности. Как правило, дождь, опавшие листья с деревьев делают тротуары и проезжую часть крайне скользкими. Поскользнуться и упасть можно даже на ровном месте, а при движении по наклонной поверхности, например, там с горочки, да, риск потери равновесия возрастает, и падения могут привести к серьезным травмам, переломам, вывихам и растяжениям.
2: Так ладно, если это еще починить можно, могут быть и совсем другие последствия,
3: да,
2: которые, к сожалению, не починишь.
3: Еще есть такой фактор ограниченный обзор и закрытые зоны. Из-за растущих кустов, деревьев, стоящих автомобилей. Сейчас у нас работают дорожные службы, то есть это тоже нужно учесть. Обзор проезжей части ухудшается. Это повышает вероятность не заметить приближающийся транспорт. Также зонты, одежда с капюшонами, объемными воротниками, также может сковывать движение и мешать обзору. Ну и также не стоит упускать и психологический фактор. Это такой, как рассеянность внимания, то есть присущий человеку. В условиях плохой видимости, скользкой поверхности и общей усталости внимание человека может рассеиваться. И это, соответственно, повышает риск не заметить опасность или принять необдуманные решения.
2: Вот это, конечно, обращение к пешеходам сейчас больше, да? Но ведь есть и вторые участники дорожного движения, это водители. Так вот, что должен помнить каждый водитель, чтобы ни в коем случае не допустить дорожно-транспортного происшествия, например, не сбить человека в плохую погоду? И вообще, есть ли какие-то особые правила, которые точно могут спасти жизнь?
3: Конечно, правила такие, безусловно, существуют. Обращаясь к водителям, хочется напомнить. Снижайте скорость заранее. Это прям главный щит безопасности. Например, при дожде тормозной путь может вырасти примерно в треть. Поэтому, подъезжая к пешеходному переходу, остановке или месту, где люди часто переходят дорогу, сбавляйте ход задолго до него. Увеличивайте дистанцию до движущегося впереди транспорта, а при движении за грузовиком или автобусом стоит интервал делать еще больше, так как брызги из-под колес, соответственно, резко ухудшают обзор. Правильно используйте свет. В непогоду включайте фары. Оптимально включить противотуманные фары. Они лучше пробивают туман или дождь, не слепя водителя. А вот дальний свет в таких условиях лучше не использовать. Он отражается от капель и создает блики, ухудшая видимость.
2: Так.
3: Далее избегайте резких маневров. Внезапное торможение, перестроение или смена полосы на скользкой дороге или в условиях плохой видимости особенно опасны. Все действия должны быть плавными и предсказуемыми. Следите за состоянием дороги. Обращайте внимание на лужи. Под водой, как правило, может таиться какая-то опасность. Да, ямы, открытые люки. Перед такими участками также нужно снижать скорость. Если началось аквапланирование, то есть шины потеряли контакт с дорогой из-за слоя воды, не паникуйте. плавно опустите газ и удерживайте руль в направлении движения.
2: Угу. Но то есть тоже надо понимать, резкого торможения быть совершенно точно не должно.
3: Да, совершенно верно.
2: Так.
3: Будьте внимательны к пешеходам, ведь в непогоду люди часто ведут себя неосторожно. Надевают также вот эти капюшоны, да. Прячутся под зонтами, это сужает их обзор. Помните, в сложных погодных условиях пешехода сложнее вовремя увидеть. Если видите человека у дороги, приготовьтесь к тому, что он может просто резко побежать под колеса.
2: Угу.
3: В такой ситуации можно коротко посигналить, это поможет понять намерение человека. Ну и, конечно же, учитывать поведение других водителей. В плохую погоду многие начинают себя вести осторожнее. Следите за действиями соседей по потоку и будьте готовы к неожиданным маневрам.
2: Кстати, немного о статистике. Поговорим с начала года. Сколько аварий с пешеходами произошло у нас в округе? И вообще, как часто происходят дорожно-транспортные происшествия на пешеходных переходах? А самое главное, сколько таких аварий по вине самих пешеходов?
3: Да, к сожалению, статистика у нас следующая. За 8 месяцев текущего года на территории автономного округа всего зарегистрировано 123 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, в которых 4 человека, к сожалению, погибли и 120 получили травмы. На пешеходных переходах не редкость, что происходит ДТП. Таких ДТП зарегистрировано 51 с участием данной категории, в которых один человек погиб, и 51 ранены. Ну и по собственной неосторожности погибли 2 пешехода, а 27 получили травмы. Всего таких ДТП зарегистрировано 27.
2: Вот смотрите, хорошо здесь вы сказали по вине вот самих пешеходов, да, по неосторожности и все остальное, но я вот как активный участник дорожного движения, как водитель, могу сказать, что очень часто замечаю, что люди перебегают дорогу в неположенном месте, создают, между прочим, аварийные ситуации, и вот наказывают ли самих пешеходов за такие нарушения? Если да, то какой штраф грозит человеку, если он, собственно, перебежал дорогу в неположенном месте, и сотрудник госавтоинспекции это увидел, и что дальше?
3: Если человек перебежал дорогу в неположенном месте или перешел на красный сигнал светофора, его могут привлечь к административной ответственности. По части 1 статьи 12.29 КоАП РФ за это предусмотрено предупреждение или штраф 500 рублей. Но есть важный нюанс. Эта статья работает только если нарушение не повлекло более серьезных последствий. А вот если из-за такого поступка возникли проблемы серьезнее, применяются другие нормы. Если пешеход создал помехи в движении транспортных средств, штраф 1000 рублей. Это уже часть 1 статьи 12.30 КоАП РФ. Если в результате нарушения причинен легкий или средней тяжести вред здоровью другого человека, штраф от 1000 до 1500 рублей. Это уже часть 2 статьи 12.30 КоАП РФ. Но это еще не все. В отдельных случаях возможна и уголовная ответственность. Она наступает, если нарушение ПДД пешеходом повлекло тяжкий вред здоровью, смерть одного человека или смерть двух и более лиц. Наказание уже варьируется от ограничения свободы до лишения свободы. Это статья 268 УК РФ. Так что, перебегая дорогу в неположенном месте, стоит помнить, помимо возможного штрафа, есть риск куда более серьезных последствий.
2: С пешеходами, понятно, со штрафом тоже все понятно, но, наверное, все-таки не лишним будет напомнить о каких-то особенных правилах для пешеходов. Именно вот этот вот переходный, что ли, период, осенне-зимний период. Хотелось бы, чтобы вы сейчас акцентировали внимание, ну, скажем, на один со световозвращающими элементами.
3: Чтобы обезопасить себя в этот период, мы рекомендуем пешеходам. Первое – это использовать световозвращающие элементы. На одежде, рюкзаке, коляске, то есть...
2: Где угодно.
3: Где угодно,
2: так.
3: Да. Это значительно, конечно, повышает видимость пешехода для водителей. Выбирать правильную обувь. Очень часто, выбирая скользкую обувь...
2: Кроссовки какие-нибудь.
3: Люди, перебегая дорогу, просто поскальзываются и, соответственно, теряют время, и неожиданно происходит все для водителей.
2: Да.
3: Поэтому выбираем правильную обувь. Обувь с нескользящей подошвой на микропористой основе. Это снижает риск поскользнуться. Переходить дорогу только по пешеходным переходам. И, конечно же, предварительно убедившись в безопасности перехода. Не бежать через проезжую часть. У нас часто заблуждаются пешеходы, думают, остановились машины, нужно быстренько перебежать, чтобы не задерживать никого. На самом деле, это не совсем правильная позиция. Необходимо, как бы вы ни спешили, как бы водители не спешили, переходить проезжую часть медленно, как бы в запасе, чтобы было время на какое-то принятие решения. Снимать капюшоны, если вы идете в холодную погоду, да, уж за минуточку вы не промокнете. Можно и зонт убрать, и наушники вытащить с ушей.
2: И в конце концов от телефона оторваться.
3: Конечно. И сосредоточиться на обстановке. И избегать опасных зон, например, место с проведением дорожных работ. Сейчас, кстати, очень много, дорожных служб. Участков проезжей части, где ограничен обзор. Также, например, какими-то постройками, зданиями, растущими деревьями и так далее, стоящий транспорт. И, кстати, не выходить на дорогу из-за препятствий, как раз нужно убедиться в полной безопасности, быть уверенным в том, что вы перейдете спокойно дорогу. Также следует проходить с особой осторожностью участки проезжей части, где образовались лужи. Как мы уже говорили, под ними могут оказаться скрытые угрозы. Так. Открытые люки, глубокие ямы и различные степени там, повреждения какого-то дорожного полотна. Вот такие вот правила мы рекомендуем.
2: Ну, и давайте в завершение нашего разговора затронем такую важную тему, как юные пешеходы. И нужно вот все-таки, как вам кажется, нужно ли родителям еще отдельно инструктировать детей перед там школой или там перед каникулами? Или все-таки вот общих правил вполне достаточно, их все знают, в школе там проводятся какие-то уроки? Как вот вы считаете?
3: Безусловно, уязвимой категорией является несовершеннолетние. Наша профилактическая работа затрагивает большой спектр задач, которые госавтоинспекторы осуществляют в рамках наших акций профилактических, масштабных, всероссийских и наших местных окружных акций и так далее. То есть с детьми на постоянной основе необходимо повторять правила дорожного движения. Единственное, чем отличается перед школой или там,
2: перед
3: каникулами, да, ракурс меняется в том плане, что перед школой ребенка необходимо нацелить на то, что он снова приступает к обычному ритму жизни. Необходимо проговорить безопасный маршрут дом, школа, дом, обозначив какие-то проблемные моменты, если они есть на участках, вспомнить правила перехода проезжей части. Перед каникулами там немножечко смещается ракурс, потому что дети больше имеют свободного времени, да, поэтому тут необходимо уже напомнить о том, будешь кататься на улице, будь добр спешиваться при переходе проезжей части, да, не играй у проезжей части, в принципе, соблюдай правила дорожного движения, переходи на разрешающий сигнал светофора и так далее. Ну и правила дорожного движения, конечно, необходимо напомнить и о движении на двухколесном транспорте. То есть это особенно задеть, потому что, как правило, на каникулах дети больше и чаще катаются на улице.
2: Ну и все-таки, наверное, родителям нужно помнить о том, что лучший пример – это свой собственный пример. И если вы вдруг в течение там, какого-то времени рассказываете ребенку, что дорогу нужно переходить только по пешеходному переходу или там только на разрешающий сигнал светофора, а сами при этом бегаете где угодно и рядом с вами ребенок, то это вообще никакого толка не будет от того, что вы говорите.
3: Совершенно верно.
2: Мы говорили сегодня о безопасном передвижении пешеходов в осенне-зимний такой период, в разгар осени, когда темнеет рано и таятся на дороге всякие разные опасности. В гостях сегодня была представитель госавтоинспекции, инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения. Спасибо, что пришли. До свидания.
3: До свидания.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
0: Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
7: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от Суши Мастер. Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. Суши Мастер. Все получится.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа Югры информирует. Сегодня мы хотим привлечь ваше внимание к серьезной угрозе. Участию в схемах, связанных с так называемыми дропперами. Кто такой дроппер? Это человек, добровольно согласившийся принять на свою банковскую карту или счет денежные переводы от неизвестных отправителей и далее передать эти деньги третьим лицам. Обычно это делается за обещанное вознаграждение. Как это выглядит? Преступники убеждают участников, что подобные операции являются безопасным способом заработка, называя их посредничеством, помощью в обходе ограничений или простым заработком. Однако на самом деле речь идет о преступлении, связанного с легализацией незаконно полученных денежных средств. Чем грозит участие в таких операциях? Вы рискуете стать участником уголовного дела, которое предусматривает реальный срок лишения свободы за пособничество в преступлениях против собственности и отмывание доходов, добытых преступным путем. Если вы получили подозрительный перевод, немедленно обратитесь в ваш банк. Позвоните в правоохранительные органы по номеру 102. Помните, согласие перевести чужие деньги по чьей-то просьбе делает вас соучастником преступления. Берегите себя и близких. Будьте осторожны и внимательны.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: стрелять по мне, а зацепит вас.
1: Саша, это общее дело.
0: И потом, мы с первого класса вместе.
2: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.

0: Местное время 15 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Сейчас много говорят об индивидуализме. Это слово часто встречается в разговорах о культуре 21 века. Индивидуализм теперь присутствует и в самой семье. С моей гостьей, психологом Ниной Айваровой, мы будем говорить о том, как индивидуализм влияет на современную семью, как он влияет на родительство и материнство, как чувствует себя семья и на что опирается, если каждый партнер стремится к независимости, личному развитию, и насколько жизнеспособна вот такая новая модель семейной жизни. Нина, здравствуйте.
3: Добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день, Рената.
2: Я так думаю, что у нас с вами, скорее всего, получится дискуссия. Давайте распределим роли такие. Давайте я встану на сторону индивидуализма, хотя где-то я считаю его прекрасным, где-то, может быть, я сама спорю с ним, но во всяком случае здесь мы с вами будем такими антагонистами. Давайте начнем вот с чего. Разве индивидуализм только сейчас стал проявляться? А что раньше мужчины и женщины не уходили от семьи в сторону саморазвития, карьеры?
3: Вообще, если в целом взять, да, то есть наша российская культура, она коллективистская. Азиатские культуры, да, они более коллективистские. Китайская, японская культура. А вот западная культура, американская культура, они индивидуалистические, да. Вот ведь на психологии это четко прописано, да, чем они проявляются. То есть если на Западе, в Америке во главу ставится именно ценность личности, свобода, да, индивидуализм, личные успехи, то в коллективистских культурах ставится во главу угла ценности группы, семьи, коллектива и так далее. И ведь нас учили в Советском Союзе именно коллективизму. У нас, вот, поскольку я заканчивала педагогический вуз, да, и учили, как формировать этот коллективизм. И мне очень легко, наверное, говорить на эту тему. Я жила и формировала свою личность при коллективизме, и сейчас я вижу, как все меняется. И самые парадоксальные, да, вот мне даже иногда кажется, что это вот как раз та программа Даллеса. Именно перестройка, трансформация нашей собственной ментальности. Вот он же как раз говорил о том, что мы не могли победить Советский Союз на поле боя, но у нас есть возможность победить его изнутри, психологически, поменяв его ментальность.
2: И вы думаете, что это как раз то, что может разрушить наше общество?

0: А у меня такой аргумент. А разве не лучше, когда люди выбирают свой путь, который им подходит, а не следовать устаревшим нормам, научаясь чему-то новому? Да, мы умеем быть в коллективе, мы умеем создавать коллектив, но мы научимся быть индивидуалистами, как бы у нас навыки будут разные, выживаемость от этого тоже будет лучше.
1: Я с вами согласна. Вот в Советском Союзе, конечно, тоже были перекосы, да? Вот, то есть полностью исключать индивидуализм мы тоже не можем. Но смотрите, если мы говорим о семье, если мы говорим о счастье вообще человеческом, да, мне для счастья нужны другие люди. Мне для счастья прежде всего нужны отношения с другими людьми, да? А индивидуалистическая культура, она как раз ослабевает именно социальные связи. И в итоге получается, я, собственно, пытаюсь проявлять свою индивидуальность, но я несчастна, несчастлива. Вот у меня есть яркий пример, когда, помните, метеорит упал в Челябинске, я слушала новости, что делали люди. Прежде всего, созванивали с родными, папа бежал в садик, мама в школу и собирали все вместе. Это о чем? Все-таки ценность, семья, ценность, близкие люди.
0: Давайте поговорим вот о чем. Как индивидуализм влияет на отношения мужчины и женщины? Здесь мы, да, видим смещение возрастных предпочтений. Вот что мне бросилось в глаза. И появилось понятие милфа. Это такое сленговое, вульгарное выражение. Акроним от английской фразы mother I'd like to. И не могу сказать следующее слово. Короче, мама, которую я бы хотел. Вот какие-то еще черты индивидуализма между мужчиной и женщиной? Что вы подметили?
1: Смотрите, мама, какую бы я хотел.
0: Которую бы я хотел.
1: И, да, и, значит, это и чужую женщину тоже. Смотрите, да? То есть это про то. Я мама, но хочу еще нравиться мужчина, многим мужчинам.
0: Здесь я бы хотела вот что подсветить. Здесь у милфы очень пассивная роль. И в определении, что такое милфа, это привлекательная женщина 40+ с детьми, но она не ищет отношений. Молодое поколение мужчин пришло на брачный рынок, и они не только молодых, но и еще возраста моих ровесниц возжелали. И здесь получается очень странно, потому что женщины моего возраста как бы оттягивают на себя внимание, пассивно оттягивают. Она может согласиться, а может нет. Оттягивают внимание молодых мужчин, которые могли бы создавать отношения с молодыми девчонками и рожать детей.
1: Рената, вы улыбаетесь. Мы с вами женщины. Угу. Давайте не будем врать. Выбирает всегда женщина. Пусть она выглядит пассивной. Вот у меня профессор, который читал семейную психологию, она говорит, как женщина выбирает? Глазками на объект вниз в сторону. То есть в любом случае импульс выбора чаще всего идет от женщины. И потом смотрите, да, в чем индивидуализм. Ведь по большому счету я, например, в жизни слышала, что вот женщины в возрасте сегодня заводят молодых мужчин для того, чтобы подпитаться молодой энергией. Понимаете? То есть вот проявление индивидуализма. Потом я замужем, да, и смотрю на стороне, от кого подпитаться. Это о чем? Я еще не сделала даже свой выбор. Я замужем, но ищу другого. Или я женатой, ну, то есть я ищу другого. То есть я не выполнил вот эту взрослую функцию, я еще не сделал выбор своего партнера, будучи уже в семье несколько лет, имея уже детей. Это о чем? Это о незрелости.
0: Угу. Еще какие-то есть черты индивидуализма между мужчиной и женщиной?
1: Конечно, есть. Сегодня очень многим женщинам в мужчине очень важен кошелек. Да, толщина кошелька. Да, это мы видим, и женщины в очи говорят, мама этому своих дочерей учат. То же самое, что касается...
0: Ну, это было и раньше.
1: Да, да. И что касается, собственно говоря, мужчин, чаще всего помогает выбирать партнеров мама, и как она выбирает, лишь бы моему ребенку было хорошо, что парню, что девушки.
0: Но ведь и раньше так было, разве нет?
1: Было, конечно, да, то есть это всегда рынок, выбор партнера, да, но не было такого меркантилизма, не было, в общем-то, вот такого эгоизма, да, на мой взгляд. Может быть, мне так кажется, я не знаю, потому что мы все равно, знаете, влюблялись и не думали о статусе особо, да, и, собственно говоря, мы не обижались на своих родителей, что они нам материально не помогали, да и помогать-то они не могли. Мы не обижались на своих родителей, что они нас не умели обнимать в свое время, не умели любить. То есть, по большому счету, у нас уже была взрослая позиция. То есть, я сам автономен, я взрослый, да, я теперь решаю эти задачи сам. Сама.
0: Поняла. В общем, индивидуализм равно меркантильность. Хотя тут такая тонкая грань. Ведь благосостояние, мы все хотим хорошо жить. Разве плохо жить хорошо? Желать жить хорошо, улучшать свое качество жизни.
1: Понимаете, вот сейчас очень много у нас в социальных сетях, да вообще, вот как-то в обществе, да, очень много таких вот лозунгов. Выбирай себя, создавай лучшую версию себя. Прежде всего, научись заботиться о себе. Понимаете, вот здесь очень важно, что мы закладываем. Смотрите, да, давайте возьмем вот эту фразу «выбирай себя». Что значит «выбираю себя»? Я выбираю свою жизнь. Если вот самое ценное в нашей жизни – это жизнь, да? Вот я выбираю свою жизнь. Давайте посмотрим, форма губ имеет отношение к моей жизни? Да никакого.
0: Моя форма губ к моей жизни никакого отношения не имеет.
1: Вот о чем речь, понимаете? Ну вот… Куча женщин на это тратят деньги, да, они выбрали себя. Вот давайте вот включаем логику, да, не эмоции и не копирование толпы. Я выбираю себя. Что я делаю? Прежде всего, я берегу свое здоровье, свою жизнь. Слежу ли я за своим питанием? Питаюсь ли здоровой пищей? Я слежу за своим сном, режимом сна. Я действительно ложусь вовремя и встаю, да, пораньше. Я слежу за своим здоровьем. Я слежу за своим индексом массы тела. То есть, вот смотрите, что я называю, это действительно про мою жизнь. А мы очень часто, да, вот берем ложные ценности и заболеваем вот этими ценностями и идем не в том направлении.
0: Давайте поговорим про микроклимат семьи, да, как туда проник индивидуализм, вот что там происходит.
1: Вот знаете, с чего хочу начать? Вот я уже говорила в начале, да, что американская культура, европейская культура, она более индивидуалистическая. Но если какие-то вот звезды, авторы говорят о семейных ценностях, парадокс, но факт, они говорят о критериях коллективистской культуры. Понимаете? Давайте возьмем, вот, допустим, Стивена Кови, всем известного, да, вот у него есть очень хорошее.
0: Вы, наверное, имеете в виду отсылка к религиозному сообществу, когда вот были общины, вот об этом, да?
1: Даже не об этом. Вот смотрите, у Стивена Кови есть очень хорошие книги «Семь навыков высокоэффективных людей», «Семь навыков высокоэффективных семей», да? И смотрите, он про какие ценности, про какие правила говорит. Первое, да, начинайте представлять конечную цель. Вот муж с женой, когда создают семью, давайте проговорим, какую семью-то я хочу видеть, каких детей, и вообще, как мы представляем свою взрослую, старую, вот уже старую свою, да, взрослую жизнь. Я уже говорила как-то в одной из передач, у меня вот, благодаря его книге сформировалось очень хорошее упражнение для моих студентов, когда я читала семейную психологию. На первом же занятии я задавала вопрос. Вот представьте себе, вам не 20 лет сегодня, а 50-55. Опишите свою семью. Сначала они хихикают, а потом минут 15 тишина, правда, прописывают. Так понимаете, там никаких разводов нет. Там дети, там внуки, там счастье. Вот и очень важно, что в парах эти вещи проговаривали. Да? И когда какие-то ссоры, мы идем к своей-то цели? Или что-то мы разбежались в разные стороны? Да? Вот. Следующая у него ценность. Да? Сначала пытайся понять, а потом только быть понятым. Понимаете? А мы пытаемся постоянно быть понятым в семье. От этого конфликты. Что еще? Да, у него мысли в духе обоюдной победы. То есть сколько мы сегодня слышим, да, таких вот все равно же, по-моему, вышло, да, вот как я хотела, так и получилось. Это не про семью. Это не про семью, да, это про что-то, про эгоизм, по большому счету. И вот еще, допустим, да, значит, добивайтесь синергии. Что это значит? Вот когда есть очень много энергии в семье, когда она получается? Мы разные, безусловно. Мы мужчина и женщина, да, мы из разных семей, у нас разные ценности были и так далее. Но когда мы раскрываем лучшие качества друг друга, то у нас получается не двойной, а тройной и даже больше результат. Вот, допустим, вот мы с мужем тоже, да, какие-то серьезные такие смелые решения принимаю я. Вроде как я женщина, да, но я просто знаю, что у меня это лучше получается. Но очень часто он с радостью потом это реализовывает. То есть, если я постоянно буду возмущаться, да, что вот ты, мужчина, не берешь на себя ответственность и так далее, да, чего я добьюсь?
0: Понимаете, получается, вроде бы ситуация у вас, вы на равных, но все-таки вы ведь в данном вопросе-то чуть дальше. То есть, опять-таки, здесь какая-то черта индивидуализма. Вы ведь принимаете решение, да, задаете какое-то движение семье.
1: Вот здесь я бы не сказала, что это индивидуализм. Понимаете, вот когда мы создаем семью, один человек более зрелый, другой менее, причем это не обязательно мужчина более зрелый. Если даже он по возрасту старше, иногда бывает немножко по-другому. Это знаете, от чего зависит? Наверное, прежде всего от жизненного опыта. Кто больше кризисов пережил в жизни и оттуда успешно вышел, у него и опыт более мощный. И вот поскольку у меня этого в жизни было больше, и я, видимо, лучше интуитивно мыслю, да, и в принципе чисто женская интуиция, да, и возмущаться тем, что у другого партнера этого нет, мы просто разные.
0: Индивидуализм дает возможность уйти от токсичных отношений. Разве это плохо? Я выбираю себя, я не хочу выбирать вот эти вот уничтожающие нас, меня отношения. Лучше я пойду своей дорогой.
1: Ох, эта фраза «токсичность». Вы знаете, на самом деле, Рената, в научной психологии такого термина нет. Это уже придумали, в общем-то, вот...
0: Абьюзивные отношения.
1: Да, да.
0: Вот. Угнетающие, уничтожающие отношения.
1: У меня даже был момент, когда на прямой эфир пригласили по токсичным отношениям. Ой, нет, вот про токсичные отношения не хочу говорить. Вот давайте не абьюзерство возьмем, да, вот именно токсичность. Токсичность, то есть мне с этим человеком не очень комфортно. Давайте посмотрим. Изначально я не думаю, что пара будет создавать семью, если изначально эти отношения токсичны. Я же не буду выходить замуж за мужчину, с которым мне неприятно.
0: Ну, сначала-то приятно, а потом происходит неприятно.
1: Так вот, как раз это результат выстраивания наших отношений. Ведь человек как устроен? Во мне тоже очень много гадостей. В любом человеке есть недостатки, есть достоинства, есть качества, которые помогают выстраивать отношения, да, есть качества, которые разрушают отношения. У меня те или иные качества проявляются в тех или иных ситуациях. Если мой партнер меня постоянно будет критиковать, то, безусловно, я проявлю не лучшие качества. Если мне постоянно будут говорить, что я чем-то не соответствую, или даже, вот смотрите, если мой партнер будет постоянно смотреть на сторону, я чувствую, интуитивно чувствую, он меня еще не выбрал, хотя мы уже живем в паре, да, я не думаю, что я буду радостно, в общем-то, вот на это все реагировать. Понимаете, вот токсичные отношения, это мы выстраиваем, причем обоюдно.
0: А если я переведу на плоскость жертва и абьюзер, а виновата жертва?
1: Вот смотрите, что касается жертвы и абьюзера, это по большому счету встретились два травматика. И вот как пазлы они соединились. Одному очень надо было, чтобы кто-то критиковал, подавлял. Очевидно, это была такая контролирующая, очень жесткая мама, чаще всего, да? И человек чувствует себя неуверенно, низкая самооценка, я плохой, я какая-то такой недо, да? И, как правило, чтобы решить эту задачу, он находит такого же партнера, который дальше будет подавлять. И вот очень важно, когда я недовольна или недоволен своим партнером, задавать себе не вопрос, за что мне такой партнер, а вопрос, для чего? Для, видимо, моего роста, для того, чтобы решить какие-то свои личностные задачи. И правда, вот я в терапии это четко вижу.
0: Здесь, да, очень важно сказать, что если нет насилия, потому что если есть насилие, а женщина будет задаваться вопросом, для чего мне это отвечать на этот вопрос, для того, чтобы я росла, ну, это как бы опасная история.
1: Вот, да, то есть вот здесь и нужна терапия. Понимаете? Вот у меня есть яркий пример в жизни. Вот, да, сейчас, может быть, кому-то будет больно, но у меня была на терапии женщина, которую 16 лет муж периодически избивал. Напьется, и он там такой хозяин. И она приходила даже на работу в синяках, да? И тут она очень ярко защитилась. Очень как-то, в общем-то, ярко это все получилось. У нее был вот такой звездный час, и вдруг она поверила в себя. Вдруг она поверила в свои силы. И тут, значит, муж очередной раз приходит после работы пьяный и начинает размахиваться. И говорит: Нина Геннадьевна, не поверите, я не знаю, говорит, откуда взялись силы, но, говорит, я его взяла за шкирку, посадила на диван и сказала: еще раз поднимешь на меня руку, тебя здесь не будет, я тебя посажу. Дети, говорит, втрое выстроились, старшему сыну 16 лет, представляете? И, говорит, смотрят на этот цирк. Потом, говорит, сын подходит и говорит: мам, я чуть ничего не понял. А ты что 16 лет терпела? Понимаете? Вот смотрите, да, то есть я не хочу обвинять женщин, что они такие-сякие. Здесь надо просто пройти терапию. Терапию именно по проработке своих вот этих вот проблем.
0: Во времена, когда женщина может встать и уйти, когда она может обеспечить себя и своих детей, не подталкивает ли это мужчину быть конкурентоспособным? Прокачивать не только свои навыки добытчика, но и быть в бытовом плане на высоте, взять на себя женскую работу. И тогда это делает его универсальным солдатом. И у нас в семье получается два универсальных солдата – мужчина и женщина. Индивидуализм? Индивидуализм. Но разве это плохо?
1: Знаете, два универсальных солдата никак не могут быть просто потому, что один мужчина, а другая женщина. Это раз, да. Во-вторых, что очень сильно поменялось в самой нашей жизни? Вот с урбанизацией же это все произошло. В деревне четко мужчина был хозяином, главой семьи, да, женщина работала по хозяйству. Мы переезжаем в город, и по большому счету мужская функция, а это же бессознательная наша, в общем-то, память, которая у нас сидит веками, да, это же не просто перестраивается вот сразу, вот раз по щелчку. И дальше, что сегодня еще происходит? Вот при той технологизации домашнего труда и мужчинам-то женщины не очень нужны. И вот тут здесь как раз семейная пара должна перестроиться, то есть быть гибкими вот в распределении семейных ролей. И по большому счету, при этом, понимая, что в мужчинах вот сидит там многовековое желание доминировать, мудрая женщина дает эту иллюзию доминирования. Она это делает очень красиво, да? Вот. И это в любом случае должно быть. И самое интересное, как только вот этого нет, то тогда семейная система начинает тонуть, что ли, да, разрушаться.
0: У нас сейчас пауза небольшая. Мы продолжим говорить о семье, о доминировании, о мужчинах и женщинах, об индивидуализме и коллективизме. Я Рената Гасанова и моя собеседница, психолог Нина Иварова. Мы немного сейчас отдохнем, соберемся с мыслями и продолжим наш разговор, дискуссию на тему «Семья в эпоху индивидуализма».
2: Наше личное. Радио Югра. Реклама. Водитель, подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
0: Мы вновь с вами. Я Рената Гасанова. Со мной в студии психолог Нина Иварова. Говорим об индивидуализме, о том, как он влияет на современные отношения, на современную семью. Мы говорили с вами о ролях, да, индивидуализм больше про свободу, он не про такие жесткие рамки. Давала ли традиционная семья компромиссы? Я хочу поговорить о компромиссах. Роли ведь жестко были определены. Женщина, твое место, дети, кухня, церковь. Мужчина, ты добытчик. Разве плохо, что семья становится более гибкой, особенно во времена, когда условия, вызовы стремительно меняются? У нас сейчас все стремительно меняется.
1: Да, знаете, парадокс в чем заключается? Современная семья требует высокого личностного роста, зрелости. Если раньше мы копировали просто образ жизни своих родителей, своих прародителей, да, то есть вот на рубеже веков очень сильно поменялся образ жизни. И по большому счету, что это требует? Да, это требует очень резкой перестройки нашего мышления. В итоге сейчас что получилось? Мышление у нас еще то же, что у нас уж бабушек-дедушек, а жизнь-то абсолютно другая. И вот те люди, которые быстро перестроились, которые поняли, что семейная пара сегодня должна жить по принципу супружества, вот они живут более благополучно, более зрелые, да? А вот те пары, где каждый ожидает от другого удовлетворения собственных потребностей, ты меня не слышишь, ты меня не понимаешь, ты нас не обеспечиваешь, у тебя нет порядка дома, да, то по большому счету поиск виноватого – это детская такая позиция. Во взрослой семье говорят: слушай, а что-то у нас не так. Давай сядем, поговорим, что-то надо перестроить в семье.
0: Нина, а индивидуализм разве не про то, что я сам обеспечиваю свои потребности? И личностный рост, о котором вы сказали, это разве не индивидуализм?
1: Вот знаете, если посмотреть индивидуализм в широком смысле этого слова, ведь понятие-то само неплохое. Это про свободу и личную ответственность. А что такое личная ответственность? Это про зрелость. Это прозрелость. И смотрите, если женщина сама способна обеспечивать свое счастье, я всегда говорю, счастье – это навык. Значит, этот навык можно формировать. И по большому счету, это про активность, это про зрелость. И тогда этой женщине не надо удовлетворять ее потребности. И тогда ей не надо самоутверждаться за счет подавления мужа, за счет поиска у него каких-то ошибок, недостатков и так далее. Да, когда я начинаю искать недостатки в другом человеке, тогда я сама себе недостаточна.
0: Нина, мы как будто бы сейчас опять обращаемся к женщине, и как будто бы складывается впечатление, что индивидуализм касается только женщин. Ай-яй-яй, не моги. Согласитесь, в семье же и мужчина присутствует.
1: Ага, спасибо за замечание. Видимо, я сама женщина, поэтому вот с женской позиции идет речь. Да? У мужчин то же самое. Смотрите, да, если моя жена сидит дома с ребенком, то есть я должен чувствовать, каково ей там с детьми, да? Ведь она одна, в четырех стенах, и ей наверняка хочется и пообщаться, выйти в люди и так далее, да? То есть насколько я это чувствую? Если я постоянно сижу и играю в компьютерные игры, включи свой мозг. Вот я сейчас развлекаюсь. В это время моя жена чем занята? Она явно на кухне там, да? Она явно с детьми уроки делает. То тогда перестраивай свое поведение. Ведь я научусь чувствовать других людей только тогда, когда я чувствую себя.
0: Опять-таки мы возвращаемся к себе.
1: Вот, да, и смотрите, это же про зрелость. Угу. Про зрелость и про индивидуализм в положительном смысле этого слова. Смотрите, да, индивидуализм можно рассматривать как свободу, как зрелость. Индивидуализм можно рассматривать как эгоизм.
0: Эгоизм, да, в крайнюю степень эгоизм.
1: Да, вот если про эгоизм, то это разрушает отношения. Угу. Если про личную зрелость, то это созидает отношения. Вот, кстати, у меня был такой момент по поводу заботы. Да, я выбираю себя. Я как-то, когда дети еще были маленькие, читаю лекции учителям, и мне задают вопрос: Нина Геннадьевна, где вы раньше были? Такие интересные у вас лекции. Я так подумала. Я говорю, а мама и была. Вот пока были дети дошкольники, я больше посвящала себя им. Это не про то, что я выбрала детей. Я выбрала себя. Но выбрала себя как мама. Мое материнство.
0: У нас выпочковывается вот какая история с индивидуализмом в нашем разговоре. Получается, есть индивидуализм хороший, а есть плохой. И поди-ка еще разберись, где какой.
1: А вот смотрите, вот здесь как человек понимает. Вот для меня ценность, зрелость, да, это вот хорошая сторона. По большому счету в любом явлении есть плюсы, есть минусы, да, если так посмотреть.
0: Конечно.
1: Вот другое дело, если человек индивидуализм понимает только как эгоизм, то тогда разрушает свои отношения, свою жизнь. И вот знаете, критерием что является? Реальность, жизнь твоя. Если твой индивидуализм разрушает семейные отношения, то что-то здесь не так. Если твой индивидуализм, вот эта зрелость, да, свобода, созидает семейные отношения, все окей. Я на правильных рельсах.
0: Поговорим о родительстве. Индивидуализм дает нам возможность самим решать, когда пара хочет родить и сколько. Разве это осознанное решение не дает нам качественно нового родителя? Вот он, она вошел в родительство только потому, что он сам это решил, вот испытать этот экзистенциальный опыт. Не потому что религия, не потому что патриархат велел рожай, рожай, а потому что сама решила, вот сейчас я хочу стать мамой.
1: Сама для себя родила, да? Вот это вот, когда я слышу фразу «я для себя родила ребенка».
0: Но это уже крайность ведь.
1: То есть вот сразу понятно, да, это про зрелое материнство.
0: Вы сейчас сарказмом сказали. Вы сейчас про зрелое материнство сказали сарказмом.
1: Да, то есть если я сама себе рожаю детей, это я про кого? Я про себя, про индивидуализм. Вот именно как про эгоизм. В любом случае, зрелый индивидуализм говорит о том, вот я сейчас готова воспитать, я зрелый человек, да, я созрела.
0: Я об этом и говорю.
1: Да, я созрела для этого, я как мама знаю, что для ребенка надо. Вы знаете, Рената, я сразу скажу, я честно вот внутри против проекта «Мать и дитя». Когда женщина беременная, когда женщина с маленькими детьми создает какой-то бизнес, да, реализует это, да, вот я как специалист вот против такого проекта. Почему? Потому что если ты в бизнесе, если ты в каком-то проекте серьезно, ты полностью уходишь туда.
0: Вы про какие проекты сейчас говорите?
1: «Мать и дитя». «Мать и дитя» есть проекты, когда вот беременным женщинам, женщинам в декретном отпуске, да, помогают создавать
0: свой бизнес.
1: Да. Угу. То есть, и смотрите, ведь по большому счету жизненная практика показывает, что люди, мамы, прежде всего, здесь, кстати, вот про женщин буду говорить, мамы, которые полностью уходят куда-то для решения социальных задач, очень часто потом теряют связь со своими детьми. Таких примеров мы в жизни видим очень много. И смотрите, что здесь происходит. Почему я против этого проекта? Вот есть этапы в развитии ребенка, когда мама создает фундамент для будущего ребенка. Это базовое доверие к миру. Это именно вот ощущение надежности взрослого. Парадокс, но факт. Рядом с ребенком не столько должен быть надежный отец в начале этапа, да, а сколько надежная мама. Почему именно она создает фундамент? Только потом на этом фундаменте выстраивается уже влияние отца. Поэтому, когда женщина упускает этот момент, потом вот никогда не соберешь.
0: Про маму. Про маму, про уставшую маму. Разве индивидуализм не защищает от выгорания?
1: Ой, кто-то когда-то произнес вот эту фразу «уставшая мама, я делаю себе хорошую маму».
0: Разве это плохо делать?
1: И вот, знаете,
0: из уставшей делать отдохнувшую маму.
1: И вы знаете, масса мам теперь создают хорошую маму.
0: А разве это плохо?
1: И в итоге мы что, видим счастливых мам? Мы видим счастливых детей. Да посмотрите, сколько детей невротиков сегодня. Я смотрю на детей и понимаю, ведь проблема-то семейная, а не в ребенке. А потом вот этих вот неврозных детей приводят к нам. И вылечите нас, пожалуйста. Вы понимаете?
0: Неврозные дети получаются от того, что отдохнула мама, я не понимаю.
1: Нет, где это связь? Потому что, знаете, если сказать просто и образно, у ребенка формируется в первые особенно 3 года с этими взрослыми я не выживу. То есть у него есть тревога, есть у него страх, есть у него, вот у него нет надежной опоры для того, чтобы выжить в этом мире. Вот если образно представить, да, то есть у ребенка не сформировалось базовое доверие к миру, у ребенка не сформировалось ощущение, что его любят.
0: Потому что мама отошла в сторону.
1: Да,
0: отдохнуть.
1: Потому что у мамы были вот именно вот здесь эгоистические вот индивидуалистические моменты, да, ведь давайте посмотрим вот до года. Вот очень четко в нашей российской психологии Лев Семенович Выгодский четко описывает, что такое социальная ситуация развития до года. Мы. Что значит мы? Ребенок воспринимает этот мир как единое целое с мамой. И ребенок очень четко ощущает, есть рядом мама или нет рядом мамы. Вот мама, допустим, кормит ребенка грудью, но сама болтает по телефону с подругой, в этот момент у ребенка мамы нет. Или, допустим, ребенок прибегает даже со школы, мама сидит в телефоне или где-то занята своей. Как у тебя дела, как в школе? Для ребенка мамы нет.
0: Нина, мы сейчас как будто бы пугаем женщин и транслируем им «не отходи от ребенка ни на секунду». Если посмотреть, раньше ребенка воспитывала деревня, сейчас об этом часто говорят, сообщество. Мама разве ходила по пятам за ребенком? Играла с ним каждую секунду, развлекала, дышала одним и тем же воздухом постоянно с ним? Нет.
1: Шикарный вопрос. Тогда была бабушка. Тогда была большая семья. И у ребенка всегда были значимые люди, где у него было ощущение «я выживу». Вот, понимаете? И вот смотрите, я у студенток часто спрашивала, задавала этот вопрос. Я говорю, ребята, вот те моменты, когда вы были маленькими, когда за столом были ваши мама, папа, тети, дяди, бабушка, дедушка, я говорю, какие у вас чувства, какие чувства вы помните? Говорит, ой, как было классно, столько взрослых. Я говорю, почему, как вы думаете? А и вот мы рассуждаем и приходим к выводу, а потому что было много взрослых.
0: Коллектив был, о котором
1: коллектив
0: мы говорили.
1: Коллектив был, и да? Я тогда выживу. Угу. Вот с таким количеством взрослых я выживу.
0: Угу.
1: И вот, а потом еще, понимаете, бабушки, дедушки, они же были более зрелые для воспитания. Вот сегодня игнорируется роль бабушек, дедушек, да, я хотя сама бабушка, да. И очень часто мама особенно недовольна, вот бабушка не так воспитывает ребенка. Не так, она по-другому. Но она точно не испортит вашего ребенка, да, потому что это другой опыт. И у ребенка есть некий другой опыт. Но для ребенка это привязанность ко взрослому.
0: Получается так, нет деревни у современной женщины, и все это легло на ее плечи, но поскольку она не может отойти ни на секунду, она должна быть включена всегда в жизнь малыша. Картина-то не очень какая-то вырисовывается.
1: Вот я бы немножко по-другому поставила вопрос. Раз нет вот этого коллектива, сообщество большого этого, общества, да. Да, которое действительно у нас было коллективное воспитание, да, то тогда мама должна понимать, именно за счет моей надежности у ребенка будет ощущение вот, защиты. Вот, конечно, нас, потом папа включается.
0: У нас опять папа выпал, да.
1: Нет, смотрите. Uh-huh. Вот, мама до года именно формирует эту социальную ситуацию развития.
0: До года.
1: Дальше, до 3 лет, мама сидит с ребенком, и именно познавать этот мир помогает мама. Смотрите, вот в этот момент очень важно давать ребенку свободу. Что делает современная мама? Туда не ходи, там нельзя, там упадешь, тут горячо. На, лучше возьми телефон и посиди. И тогда очень удобно. Ребенок не носится по квартире, и я сама себе предоставлена. Вот дальше включается папа. И очень хорошо, когда вот папа включается, особенно в 7-8 лет. Но я не хочу сказать, что до 3 лет папа не должен ничего делать. Смотрите. Да,
0: да? Это мы далеко уходим сейчас от индивидуализма.
1: Да.
0: Давайте вернемся в русло нашего разговора.
1: Давайте вернемся.
0: Еще один аргумент хочу вам явить. Во времена индивидуализма что? Личностный рост, развитие. Разве это плохо, что ребенок видит образцы успешного или неуспешного, но двух людей, которые заняты своим любимым делом?
1: Смотрите, развитие обязательно необходимо. Вот нормальная семья, благополучная семья – это та семья, где постоянно все члены семьи развиваются. И вот тогда ребенок видит развитие своих родителей. Родители подчеркивают развитие своего самого себя ребенка. Да? Вот. И это очень хорошая перспектива для дальнейшего развития ребенка. И смотрите, еще знаете, какой момент хочу затронуть? Очень часто, вот сегодня в социальных сетях и так далее говорят, выбери себя, не сдерживай свои эмоции, да? Вот летом я столкнулась с очень интересной ситуацией. Моя приятельница рассказывает, как дочка вот просто ором орет на своих детей. И знаете, она сделала замечание, ты чего так орешь-то на них? Знаете, что дочка ответила? Я вообще была в шоке.
0: Что?
1: Мама, вот вы сдерживали свои эмоции в свое время? Вот вы болеете. А сейчас, говорят, эмоции свои сдерживать не надо. И вот мы, когда начали вот с приятельницей это все анализировать, я говорю, слушай, милая, ты вот злилась до такой степени на своих детей, чтобы ором орать. Вот знаете, и мы начинаем вспоминать, вот у нас и не было столько зла. Теперь смотрите, да, вот мама как бы проявляет индивидуализм. Она заботится о своем теле, о своем здоровье. Давайте посмотрим, что при этом с ребенком происходит, когда ему 3 года.
0: У нас какая-то прям печальная картина в отношении женщин опять нарисовалась. Эмоции проявлять не моги, собой заниматься не надо, потому что это все индивидуализм. Только ты на минуту отошла от ребенка, все, психотравма страшная.
1: Смотрите, вот здесь как раз пример говорит о том, позаботься о самом себе. Что же в тебе столько зла-то? Какая твоя потребность не удовлетворяется?
0: Она устала, у нее нет деревни, вернемся опять к этому.
1: Вот тоже ведь на самом деле вопрос. Если ты устала, то отдыхать-то ты умеешь. И по большому счету это не только про женщину. И отцы так орут. Но если папа так орет на ребенка, это катастрофа. Почему? Потому что тот человек, который тебя должен защищать, как коршун навис над тобой и начинает на тебя орать. Представьте ситуацию с ребенком. А потом мы удивляемся, откуда столько неврозов.
0: Чувство вины. Мне кажется, что сейчас может быть от услышанного много чувства вины у современной женщины, потому что, с одной стороны, ей предлагается выбрать себя и саморазвитие, но если она сделает такой выбор, то она будет осуждаема за то, что, не знаю, бросила детей, оставила семью, ушла своим каким-то путем. И получается у современной женщины чувство вины на каждом шагу. Накричала, вот, пожалуйста, чувство вины. Что ты с собой не справляешься? Как-то вот куда ни шагни, все как какая-то ты неправильная.
1: Шикарный вопрос. Давайте разберем. Чувство. Чувство вины. Вот мой научный руководитель, он специалист по чувствам, он очень любил, знаете, какую фразу? Милые молодые женщины, поймите, чувств вне нас нет. Это мои чувства. Именно я выбираю, проживать чувство вины или не проживать чувство вины. Опять же, женщина зрелая, она не будет испытывать чувство вины. Она посмотрит на реальную ситуацию и задаст себе вопрос, что я делаю не так. А чувство вины будет у женщины, которая ориентирована на то, что о ней говорят другие. А это, опять же, незрелая позиция. Если так, мне важно,
0: из-за чувства
1: насколько...
0: вины у женщины тоже теперь может быть чувство вины, что она опять его испытывает. Ай-яй-яй, ты незрелая женщина, потому что тебя накрыло чувство вины. Зрей, быстрее зрей. Вот я сама сейчас сижу, просто придавленная всей этой информацией. Ну, будем потихоньку разбираться. Индивидуализм и вот сейчас мода на терапию. Наконец у нас мужчины стали заниматься собой, ходить, узнавать о себе, себя узнавать через терапевта, через психолога, через ваших коллег. К вам приходят, я знаю, мужчины. Это же тоже часть индивидуализма. А там что говорят в терапии? Там говорят, где-то выбирай себя. Один психолог скажет, люби себя, чихай на всех, ждет тебя успех. А другие могут сказать совершенно иное. Здесь тоже у нас большая путаница, и надо как-то разобраться, на кого ориентироваться. Но, во всяком случае, человек пошел индивидуально заниматься собой. Плохо ли это?
1: Вот это и печально, понимаете? Вот кто что говорит. Вот пусть там говорят про перенос, про контрперенос, да? Мы все живые люди. В любом случае, хотим мы этого, не хотим, мы здесь будем проявлять свои ценности. Вот почему мне очень нравится Лариса Суркова. Вот с ее знаниями, да, с ее мудростью, да, это психолог, которая, в общем-то, да, она прожила очень серьезные, сложные отношения с мужем, и она воспитывает 7 детей. Одно дело знать все это теоретически, да, другое дело это все проверять на практике. Вы знаете, когда я вышла на пенсию, я начала заниматься частной практикой. Я очень много обучалась. У меня очень серьезных 5 дипломов. Вот, и одна из учеб была чисто западный стиль. Женщина, которая училась сама на Западе, да, вы знаете, она несет такие западные индивидуалистические ценности, у меня волосы дыбом встают. Меня не столько все страшно, что она несет, ведь я понимаю, многие слушатели это впитывают. Допустим, вот одна из ценностей ее была, знаете, какой? У женщины очень такой мобильный гормональный фон. Поэтому у нее за месяц должно быть 4 мужчин. И она это в полной уверенностью говорит, вещает в эфир. Я сижу и думаю, боже мой.
0: Ну сейчас много кто что вещает.
1: Да, да, да.
0: И вот, действительно,
1: понимаете,
0: становится...
1: проблема-то не в том, что кто вещает. Проблема в том, что говорят все, пишут все. И ведь каждый пишет через призму своего опыта. И смотрите, что происходит. И при этом читатель всегда именно найдет то, что хочет услышать. И вот эта индивидуалистическая психология, которая просто нахлынула в нашу коллективистскую культуру, да, ведь прежде всего есть четкий феномен, сколько психологов, начиная заниматься психологией, вот массово разводятся. То есть это ли не сигнал того, а эти знания помогают мне быть счастливее, моим детям от этого лучше, в моей жизни что-то созидается или разрушается?
0: У нас уже время просто, мы перебрали все-все-все. Очень интересно. Я бы еще говорила и говорила.
1: Да,
0: очень интересная
1: тоже.
0: Тема. Давайте подытожим, что мы вынесли из этого разговора. Буквально вот несколько слов, да.
1: Безусловно, да, мы сегодня говорили про индивидуализм, но давайте все-таки, да, понимать индивидуализм именно в созидательном аспекте, да, то есть индивидуализм – это личная свобода, это ответственность прежде всего за свою жизнь, да, за то, что я делаю, но чтобы этот индивидуализм наш не разрушал вот именно отношения, да, а созидал.
0: Я как будто бы сегодня взяла на себя роль адвоката индивидуализма, да. Но я хочу сказать о том, что есть философ-социолог Ульрих Бек, он сказал, что, а он исследует современное общество, сказал, что в современном обществе каждый отвечает за себя, что ведет к финансовой конкуренции даже в отношениях. Мне кажется, что мы не должны быть конкуренты друг с другом, а действительно, как два крыла одной птицы. Спасибо вам большое.
1: Да, иначе в семье точно получится лебедь, рак и щука.
0: Спасибо.
1: А вот и ныне там.
0: Спасибо большое. Наш разговор подошел к концу. С вами были психолог Нина Айварова и я, Рената Гасанова. Мы говорили о современной семье, о том, как влияет на нее такое социокультурное течение, настроение, как индивидуализм. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радио Игра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
4: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное. Радио Югра. Реклама.
5: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
6: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
7: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на Я-Профт. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
9: Автомолл. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 330252.

0: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: «Автомолл» – оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто – только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Важная информация о противодействии мошенничеству. С 1 сентября 2025 года в России действует период охлаждения при оформлении кредитов. Это пауза между одобрением и выдачей денег. Если сумма кредита превышает 200 тысяч рублей, деньги поступят на ваш счет только через 48 часов. В течение этого периода вы можете отказаться от кредита. Важно помнить, когда мошенники связываются с потенциальной жертвой, они заставляют ее нервничать и просить оформить кредит быстрее. Период охлаждения дает вам время посоветоваться с банком, друзьями или родственниками, трезво оценить ситуацию и все риски. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
4: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова, и в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь выдающимся натуралистом-исследователем, зоологом Вадимом Раевским.
1: Это твоя история.
2: 1931 год. Ты впервые отправляешься в Таежную Сибирь. Тебя назначили заведующим Шуфтунгорским биопунктом Уральской зональной станции «Союз Пушнины». Он находится в небольшом поселке на берегах Малой Сосьвы. Там центральная усадьба Конда Сосвинского заповедника. Ею руководил Василий Владимирович Васильев, опытнейший сибирский охотовед. Он-то и дал тебе первые уроки таежной грамоты. Но твое сердце тянулось не только к сибирским лесам. Ты все время мечтал о степях Предкавказья, и душа зоолога в тебе тосковала от разлуки с обеими мирами. Вскоре ты возвращаешься в Ростов. В начале 1935 года ты пишешь Васильеву такое письмо.
3: Глубоко уважаемый Василий Владимирович, полтора года, проведенные мною жизнью горожанина, показали мне, что ни душой, ни телом я для этой жизни не приспособлен. Возвращение на Малую Сосеву – это единственная моя мечта. Я готов работать в заповеднике на самых скромных условиях, лишь бы иметь возможность вновь дышать воздухом леса. Вы знаете, что чудовищные котомки, весла, нарты и даже оленей хорей не заставляли отступить. Ваш ответ будет очень много для меня значить. Ваш Вадим Раевский.
2: Васильев ответил согласием. Ты вернулся в Кондо-Сосвинский заповедник. Твоя книга «Жизнь Кондо-Сосвинского соболя» спустя десятилетия останется непревзойденным образцом изучения жизни зверя в природе. Ты соединил в ней строгий научный анализ и живое литературное повествование. Ты углубился в исследование соболей, как никто другой. 8 лет ты терпеливо следил за ними. Месяцами один бродил по заснеженным тропам, ночевал в лесу костров или в тесных зимних укрытиях. Изнурял себя ради каждого нюанса образа жизни зверька. Ты высокого роста, про таких, как ты, говорят, косая саженч в плечах. Беседу ведешь неторопливо и обстоятельно. При таком богатырском сложении ты скромный и застенчивый. И вместе с этим ты бескомпромиссный и принципиальный в вопросах сохранения режима заповедности. Ты прекрасно образован. Ты натуралист широкого профиля. Основным объектом изучения охраны в Кондо-Сосвинском заповеднике был речной бобр. Но тайга не сдавала легко тайны его образа жизни. Ты вел учеты бобров в самых отдаленных уголках. Ты завершил монографию по наземным позвоночным, охватывающей всю фауну заповедника. Этот труд ты писал уже будучи тяжело больным туберкулезом. В 1945 году, чтобы легче было завозить грузы зимой, руководство заповедника решило пробить прямую трассу на Кандинск. Попытка оказалась не только неудачной в целом, но и роковой для тебя. Паёк в то время был скудный. Ты бережно относишься к лесным обитателям и никого не стреляешь, чтобы употребить в пищу. Обходишься только скромным пайком. Недоедание при физической работе на морозе привело к тому, что залеченный туберкулез вспыхнул с новой силой. Ты успел увезти в Москву рукопись твоей завершенной книги о соболях, о той, которая должна была стать твоим наследием. Ты не успел подержать ее в руках, она вышла в год твоей смерти. Вадим Вадимович Раевский, твое имя неизвестно широкому кругу людей. Ты жил достойную жизнь, неустанно трудился ради сохранения дикой природы, оставил после себя монографию. Она стала настоящим достоянием. Ты внес свой весомый вклад в то, чтобы следовать.

0: Следующие поколения могли узнать о сокровенном мире тайги. Твои принципы, стойкость и любовь к зверю сделали тебя не просто ученым, а искренним стражем сибирского леса. Более подробно о жизни зоолога Вадима Раевского, а также о его личной драме, я поговорю с историком Дмитрием Васильевичем Филипчуком.
1: Это твоя история.
0: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
2: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Ну что ж, вот такой у нас исторический герой. Дворянское наследие и интеллектуальная среда. Я не сказала, но оказывается, вот этот вот широкоплечий, прекрасно сложенный мужчина богатырского телосложения, да, был дворянином. Расскажите об этом.
2: На самом деле, вот если посмотреть судьбы многих ученых, писателей, литераторов 20-х, 30-х годов, познакомиться поближе с их биографиями, то среди них мы увидим много выходцев из дворянского сословия. Род Раевских принадлежал к одному из древнейших родов нашей Российской империи, одному из старейших, будем так говорить правильно. Известно, что прадед Вадима Вадимовича был знаком, и не просто знаком, а дружил с Лермонтовым, с известным писателем, пострадал за то, что распространял стихотворение знаменитое «На смерть поэта», написанное Лермонтовым. Вот. И Вадим-то, в общем-то, можно сказать, до конца дней своих вот эту вот дворянскую выучку, дворянскую выправку он сохранял в себе. Он был назван в честь своего отца Вадима Игоревича Раевского, а мать тоже принадлежала к одному из старейших русских родов. Она была урожденной княжной Мещерской, и вот в этом браке родились трое детей. Вадим был самый младший, старший был Сергей, средняя сестра была Ольга, и Вадим, вот, соответственно, самый младший. Он получил, можно сказать, достойное образование уже, потому что по традициям дворянских семей много внимания уделялось прежде всего домашнему образованию, ну а затем уже поступил в учебное заведение. Блестяще знал французский язык, он старался...
0: И даже в тайге, мы знаем, старался заниматься переводами.
2: Старался поддерживать вот эти знания, чтобы не забыть этот язык. Вопрос остается, для чего он это делал? Или просто, как говорится, в качестве ностальгии?
0: Какая-то дворянская привычка?
2: Вполне возможно. Вот мы можем только сейчас делать какие-то домыслы свои, значит, о причинах того или иного поступка нашего героя. Вот. И с детства занялся естествознанием. Вообще, вот надо сказать, что поколение, которому принадлежит Вадим Раевский, оно же было... Ну, помешанным в хорошем смысле этого слова на приключениях, на романтике, на исследовании чего-то нового, грезила путешественниками, книги читала соответствующие, и художественную литературу, приключенческую, и научную популярную литературу. Вот, и поэтому Раевский с малых лет стал заниматься биологией и вообще естествознанием во всем спектре этой науки. Вот, он занимался в клубе юных биологов при московском зоопарке. Когда они переехали из Воронежа, где он родился, переехали в Москву, вот, и, по сути дела, становление уже Вадима Раевского как специалиста, как биолога, как естествоиспытателя, в общем-то, состоялось в Москве. И вот он занимался кружке юных биологов при московском зоопарке.
0: И там специалист какой-то удивительный кружок, потому что там выросла, ну,
2: да,
0: выросли прекрасные специалисты.
2: Не мудрено было вырасти целой плеяде известных естествоиспытателей из этого кружка, тем более, что руководил-то знаменитый профессор Монтефель.
0: То есть кружком руководил профессор, да, ни больше, ни меньше.
2: Вот, кружком руководил профессор. Вот, ну, давайте не будем забывать, что это 24-й год. Вот. А когда закончил школу, то в 1927 году поступил в Государственный музей Центральной промышленной области, в Москве тоже. Угу. Вот. И вот там вот он развернулся, он ездил в экспедиции, значит, уже, как говорится, в поле постигал все азы исследовательской работы, закреплял, будем так говорить. потому что база, которую он получил в кружке Монтепеля, она была шикарной этой базой. Все-таки профессорское воспитание, это и есть профессорское воспитание.
0: Я сейчас подумала, что у нас дворяне лес изучали. Как-то звучит, да, оригинально.
2: Но... Мы много понимаете, мы много искаженно воспринимаем дворянскую жизнь, дворянское воспитание.
0: Но здесь, обратите, какой прекрасный образец дворянства.
2: Конечно. Вот. И, в общем-то, самый такой, вот если говорить второй половине 20-х годов, самый такой яркий эпизод из жизни нашего героя – это борьба с эпидемией чумы в Ставрополье.
0: Вот здесь, конечно, он предстает перед нами как сильная личность.
2: Богатырское здоровье, богатырское телосложение, блестящие знания. И вот понимаете, вот сейчас этот человек, который мог бы спокойно бы найти себя где-нибудь в кабинете в каком-нибудь, да? Он прямо рвется, он одним из первых изъявил желание поехать и бороться вот с этой чумой, с риском для жизни.
0: Поговорим о социальном статусе и карьере в советской науке. Быть дворянином, ну, такое себе.
2: Я уже говорил вам о том, что по-разному люди из дворянского сословия попадали в науку.
0: И ему даже не прикрыться, у него оба родителя дворянского происхождения.
2: Конечно, конечно. И причем отец у него погиб, а мать арестована была. Угу. Брат был арестован, значит, у него.
0: Ну, погиб что... он, отец погиб в самоубийство.
2: Ну да.
0: Угу. Не вот. Потому что его...
2: Нет. А вот, ну, все того, равно, что... репрессии-то, в общем-то, затронули. Угу. Так что советская власть добралась до семьи Раевских.
0: Ну вот вопрос, который я сначала пресекла, сейчас хочу его развернуть, да. Он рвался в далекую Югорскую тайгу из-за страха репрессий. Он понимал, что в Москве, там, в Петербурге
2: вот бы нам,
0: быть...
2: Вот
0: в
2: бы нам прочитать его мысли, когда он сделал такое, принял решение, чтобы поехать в Западную Сибирь.
0: А вообще у нас можно было укрыться? Ну ведь это же, по-моему, всепроникающая была история.
2: Всепроникающая такая карающая рука органов госбезопасности.
0: Даже
2: конечно,
0: можно...
2: при желании могли бы, конечно, и его бы найти. Это самое, занять. Угу. Потому что, согласитесь, что, опять, может, забегаем вперед, история с женой, а он, по сути дела, попадал после этого как член семьи врага народа. Вот, со всеми вытекающими последствиями. Вот, и, может быть, даже вот это обстоятельство привело к тому, что он, по сути дела, остаток своей жизни, вот эти 10 лет, последние, он чаще проводил не в кабинете, уже будучи директором вот, заповедника, а был, как говорится, в тайге.
0: Давайте...
2: И оставался долго, надолго один.
0: Давайте судить так. Это мы теперь всю картину видим и знаем, а
2: конечно.
0: Они в точке истории, они не знали, что будет дальше. Они не знали будущего.
2: Я все время говорю в таких случаях, об исторических событиях судим с позиций людей 21 века.
0: И поэтому
2: мы знаем
0: он мог подумать, что в Югорском лесу, в Таежном лесу можно укрыться. Мог подумать, да.
2: Конечно, мог. Конечно,
0: насколько
2: мог.
0: Развернется эта история с репрессиями, он не знал.
2: Абсолютно.
0: Его вклад в развитие Кондо-Сосвинского заповедника и сохранение Соболя. Ну, даже, наверное, не только Соболя.
2: Заход Вадима Вадимовича Раевского в Кондо-Сосвинский заповедник, он произошел как бы за два этапа. Вот первый раз он в 1931 году стал заведующим Шахтунгорским биопунктом, да, Уральской зональной станции Пушнины вот этой, да, Союз Пушнины. Вот, затем ему показалось, что как-то ему тесно становится. Все-таки он привык работать в степи, на просторе, да. Вот, и он отправляется в Ростов. Много работает в Ставропольском крае. Во время за этот промежуток между первым и вторым приходом в Сибирь он обзаводится семьей. И вот когда вот он уже в 1935 году пишет письмо Васильеву, что все-таки душа-то моя принадлежит тайге, да, я не могу без тайги, тоже что произошло вот в этот вот период, вот, за это время, что он жил в Ростове? Мы только можем догадываться, потому что опять, если наложить исторический фон, начиная с 1934 года начинается опять маховик репрессий после убийства Кирова. Может, где-то что-то повлияло, может что-то еще. Вот. Тут, понимаете, тут... любой поступок человека того времени, он многослоен по своим характеристикам, по своим причинам. Вот. И поэтому, когда вот он написал письмо Васильеву, Васильев ответил.
0: Еще бы он отказался.
2: Вот, такой, да, такой специалист.
0: Такой специалист.
2: И понимаете, в 1935 году, вот надо же было так вот случиться, это провидение просто, что в одном месте, в одно время, две таких сильных личности. Васильев
0: и Раевский.
2: И Раевский.
0: В заповеднике.
2: В заповеднике, в одном.
0: Круто.
2: Это очень круто, понимаете? Это вот просто-напросто, вот знаете, вот подарок судьбы.
0: Как повезло заповеднику. Ну, тогда еще и заповедника не было. Давайте скажем, что Василий Васильев – фигура масштабная. Посвятили этому человеку, на мой взгляд, интереснейший выпуск. Его можно послушать в аккаунте «Радио Югра» во ВКонтакте, в разделе «Подкасты». Я рекомендую, мы душу вложили в этот выпуск. Очень интересная фигура. Зайдите, послушайте, не пожалеете.
2: Надеюсь, сегодняшний разговор тоже вызовет интерес у слушателей. На самом деле, вот две вот этих личности достойны того, чтобы о них говорили.
0: Давайте поговорим про Раевского и его особые привычки в экспедициях. И мне кажется, здесь немножко и дворянство, и ученого, и вообще он как-то раскрывается с такой интересной стороны.
2: Давайте начнем с того, что это прежде всего ученый. Ученый до мозга костей. Это вот один наглядный пример человека, который сумел пронести любовь к естествознанию, любовь к изучению природы через всю жизнь, с малого возраста. Вот начитался, грубо говоря, начитался книг хороших, да, в голову себе вбил в детскую, что я буду естествоиспытателем, я буду великим путешественником, я буду природу изучать, я буду зверюшек, птичек изучать. Ну что может еще придумать ребенок, да? Вот. Многие вырастают, и детские мечты уходят там, если не совсем, то он далеко на задний план. А этот человек, он пронес любовь, вот эту мечту, вот эту цель он пронес через свою жизнь. Правильно в своем рассказе, в начале нашей передачи, говорили, что ведь он привез в Москву уже тяжело больным, привез последнюю свою книгу, которая вышла уже в год его смерти, в 1947 году. И вот этот человек приезжает на Малую Сосну, приезжает вот этот вот Кандинский заповедник, да, и полностью отдает себя изучению флоры, фауны. Вообще он здесь и этнограф, и этнолог. Он в какой-то степени, ну, биолог прежде всего, конечно. То, что он сделал для изучения промысловых зверей, то, что он сделал вместе с Васильевым для изучения бобра, нашего сибирского бобра, это великое дело. Этим людям при жизни памятник надо было ставить.
0: Тот факт, что голод, а он не стреляет тех, кого изучает, это...
2: И ведь смотрите...
0: Я была настолько удивлена, потому что чувство голода и холода в тайге, по-любому заставит задуматься о выживании.
2: А вот такой человек, И вот посмотрите, он уходил на многие недели, уходил один в лес, ночевал в лесу. Он нагружал свой рюкзак вещами, которые вот если вот современному охотнику, промысловику расскажи, что там у него было, да?
0: Он, наверное, вот, закатится от смеха.
2: Скажет, а что он?
0: Покрутит у виска, вот. Действительно.
2: Зачем в тайге книжки-то? Лучше бы продовольствие взял бы, как говорится. Лучше бы, как говорится, взял бы спичек бы побольше. А этот человек шел, с какой целью он шел? Побыть одному? Тем более, что вот после ареста его супруги в 1937 году. Но на самом деле мы только можем догадываться, какие мысли у него в голове бродили, да? Вот. Все-таки переживал, он не знал, что означают эти 10 лет без права переписки.
0: Вы сейчас уже зашли, давайте еще поговорим про его привычки. Насколько я знаю, он просил прислать грамм-пластинки, потому что
2: он в своем одиночестве, читал литературу на французском языке. Mm-hmm. Вот о чем мы с вами говорили. Mm-hmm. Все-таки дворянское воспитание есть дворянское воспитание.
0: Да, конечно, да.
2: Он любил слушать грамм-пластинки с записями классической музыки. Посреди тайги классическая музыка тоже странно может показаться, да? Вот. Он за поем читал литературу, и не только литературу узкоспециальную. Он читал художественную литературу и брал с собой художественную литературу, чтобы скоротать время в избушке в какой-нибудь, да, в охотничьей. Он устраивал себе Новый год, если выпадал вот такой вот момент, что...
0: В избушке.
2: В избушке.
0: Что он там делал, расскажи.
2: Свечи разжигал.
0: Свечи везде ставил, зажигал свечи.
2: Да. И вообще,
0: доставал какой-то лучший кофе.
2: Да, и любил крепкий кофе.
0: Да.
2: Любил крепкий кофе.
0: И какой-то праздник себе устраивал.
2: Да. Вот. Это вот, понимаете, вот, ну, романтик. До мозга костей.
0: Угу.
2: Романтик до мозга костей.
0: Так, и романтик до мозга костей влюбляется в Анну Раевскую. Она Раевская...
2: По первому браку.
0: По первому браку?
2: Да, по первому браку.
0: Нет, она Раевская. Они не только однофамильцы.
2: Она
0: родственница какая-то дальняя.
2: Девичья фамилия Анны Раевской была польская. Она была к этому времени замужем.
0: Вы что?
2: Да, она была уже первым браком замужем.
0: Я читала, что она дальняя родственница,
2: она была замужем за Раевским. И так получилось.
0: За каким-то родственником, что ли?
2: Не знаю. Раевский же, понимаете, Раевский же это очень такой разветвленный род.
0: Угу.
2: Мы знаем Раевского декабриста, Раевского участника Бородинского
0: сражения. То есть Вадим Вадимович встречает Анну Раевскую,
2: да,
0: она уже Раевская.
2: Она уже Раевская,
0: он ее,
2: да,
0: увел, что ли? Не знаете?
2: История об этом умалчивает.
0: Но она красавица.
2: Вот, она красавица.
0: Вы видели ее фотографию? Большие глаза.
2: Да,
0: она мне чем-то напомнила,
2: да,
0: Веру Холодную.
2: Вот, ну знаете, одно омрачало, у них не было собственных детей. И та девочка, которую они, значит... Удочерили малютку,
0: угу,
2: вот, назвали ее любовью. Вот символ такой вот, вот этой вот искры, которая промелькнула между двумя, вот, по сути дела, одинокими сердцами.
0: Угу.
2: Одинокими сердцами. И вот он встречает ее в Ростове, там взаимные симпатии, взаимная такая обоюдная любовь прошибает все.
0: Угу.
2: Они решают жить вместе. И в 1934 году они едут в Барнаул. Опять-таки, вот посмотрите, 34-й, 35-й, 36-й, 37-й
0: они
2: год.
0: Вот. Приближаются к этой драме?
2: Да. Тем более, что 1 декабря 1934 года убийство Кирова в Ленинграде. После этого начинаются массовые репрессии,
0: угу,
2: начиная с 35-го года. 37-й – это пик, 37-38 годы, напомню вам. Вот. И они переезжают в Барнаул, может быть, из-за того, чтобы, как говорится, затеряться в Сибири, далеко на Алтае, да? Может, еще по каким-то причинам. Анна Раевская, она медик, это не просто биолог, она медик. Раевский, благодаря своему образованию, он еще блестяще владеет пером, он...
0: Он прекрасно писал.
2: Он прекрасно писал.
0: Он очень классно описывал.
2: Вот, и да, он прекрасно владеет пером. И найти работу в какой-нибудь многотиражке, в каком-нибудь издании периодическом, да, местном, ему не составило труда. Его там за него, по-моему, дрались даже несколько изданий. Ну вот они работали в редакции, работал в редакции «Красный Алтай».
0: Как-то, журнал. Знаете, все вроде благополучно, но, знаете, когда я читала «Историю их любви», я уже потом начала и всхлипывать.
2: Понимаете, в чем дело? Вот это, ну, не любит у нас судьба наша, чтобы у людей было все ровно. Все ровно. Ну, любят друг друга. Нашли друг друга. Живите долго и счастливо.
0: Но вот этот...
2: Нет, на пути обязательно становится. То ли это, но... то ли это проверка какая-нибудь.
0: Ну, вот этот век волкодав, в который они попали, он, конечно, на грудь бросался еще как.
2: Да, да.
0: И что там? Вот, что там происходит?
2: Вот Мандельштама вспомнили. Вот. И, значит, как раз в 1936-37 годах начинается одна из первых волн гонения на микробиологию. По всей стране режут на корню, образно выражаясь, вот эти вот микробиологические школы, микробиологические секции. Микробиология объявляется буржуазной наукой, микробиология – это, по сути дела, одна из составляющих генетики. Мы вспомним профессора Вавилова, которого уничтожила власть, просто-напросто уничтожила.
0: Гения
2: отечественной науки. Вот. И в какой-то степени, может быть, угроза вот этого ареста повлекла за собой вот это вот, опять же, письмо 35-го года.
0: Когда он пишет Василию.
2: Василию. Это он согласен на переезд. Он говорит, что жена согласна переехать и будет работать медиком. Уже это, тем более медицинские работники во все времена, хорошие медицинские работники ценились. Это были специалисты от Бога. Вот. Но не суждено было быть. По 37-м году Анну Раевскую арестовывают.
0: Здесь у нас.
2: Здесь у нас. Арестовывают. Дают 10 лет без права переписки. Никто, естественно, тогда не знал, что обозначает эта формулировка.
0: Здесь очень страшно сейчас
2: начнется. А это на самом деле, это, по сути дела, расстрел в течение нескольких даже часов иногда.
0: Ее расстреляли.
2: Ее расстреляли.
0: А он этого не знал.
2: Он не знал.
0: И он ждал ее 10 лет.
2: Вот. До 1947 года.
0: До своей смерти.
2: Представьте себе, в 47-м году должен был закончиться срок ее...
0: Выхода.
2: Ну,
0: освобождение.
2: Освобождение должно было
0: произойти. Он так думал. И
2: он
0: ждал ее.
2: Он надеялся, он уже больной говорил своей сестре Ольге, что вот настанет момент, мы Аню встретим с цветами, мы разожжем свечи, мы сделаем такой праздник. Ну вот это, ну романтик, любящий человек.
0: Прям в сердце. Он ждет ее 10 лет и ждет очень верно.
2: Очень верно, он все... Он
0: и это... он говорит о том, что даже когда он в лес уходит, она рядом с ним.
2: А вот, понимаете, опять же, возвращаясь вот к этим лесным, одиночным
0: посиделкам. Он говорит с ней, как будто она рядом.
2: Да, да, вот он зажигает свечи, он включает музыку, он читает книги, и он разговаривает с нею. Разговаривает с нею, ну...
0: А ее давно уже нет,
2: а ее
0: живых.
2: Давно уже нету. Все. Страшно. Страшно, горько.
0: Что судьба он такая... узнал, что она погибла? Что ее убили?
2: Нет. Он умер, так и не узнав. Никто ему не сказал ничего.
0: Ее реабилитировали?
2: По-моему, да. Потому что как раз вот процесс по микробиологам, которые, вот я говорю, прокатились вот эти вот суды по стране в конце 50-х, начале 60-х годов. Но не в первую волну реабилитации она попала.
0: Вот. Мы заканчиваем скоро, да? Я не хочу так заканчивать. Что у нас сохранилось от наследия Раевского? Мы, потомки, вообще как помним об этом человеке? Что,
2: ну,
0: что
2: давайте,
0: мы сделали?
2: Давайте начнем с того, что заповедник Малое Сосьва носит его имя. Носит его имя. Значит, уже с 2017 года, по-моему, да?
0: Угу.
2: Вот, 17 года заповеднику официально дано имя Вадима Вадимовича Раевского. То, что руками специалистов этого заповедника.
0: Давайте скажем, что Малая Сосьва заповедник – это наследник большого конда Сосьвинского заповедника.
2: Да,
0: просто такой огромный, что его так разделили.
2: Да. И вот тот факт, что специалисты современного заповедника Малая Сосьва продолжают дело Раевского по изучению флоры и фауны нашей Северо-Западной Сибири, это вот одно из как раз из проявлений того, что все-таки память о Раевском, даже пускай в узком кругу специалистов, она сохранилась. Ну а для широкой массы обывателя, ну приезжайте в Советский, и там одна из улиц носит имя Вадима Раевского. Вот топонимики, слава богу, научные труды начали его переиздаваться, а всего он написал за короткое время 20 научных работ. Кому-то это покажется мало, но давайте все-таки назовем вот эти фундаментальные книги по животному миру, по бобрам, по соболю. Это фундаментальные книги, которыми пользуется уже не одно поколение специалистов, исследователей. Вот. Так что пусть даже вот так вот, может быть, не очень широко, может показаться кому-то, ну что, специалисты помнят, остальные там, как говорится, ну, улица Раевского, живет кто-нибудь на улице Раевского, из наших слушателей, может быть, да. Так вот, знаете, что это был человек, который, сам факт существования на планете Земля такого человека для любой страны был бы большой честью. И я уверен, что любое государство гордилась бы тем, что на его территории, в его границах, жил Вадим Вадимович Раевский. Патриот, в хорошем смысле этого слова. Патриот в плане того, что он своими трудами старался приумножить знания о той земле, на которой он живет, по которой он ходит. Пытался приумножить животный мир, природные богатства нашего государства. Вот его настоящий патриотизм. Человек большого ума, человек широкой души человек блестящего воспитания и настоящий пример для подражания для молодежи.
0: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. Мы говорили о выдающемся натуралисте, исследователе, зоологе Вадиме Раевском. Этот и другие выпуски, посвященные самым разным историческим личностям, можно найти и послушать в аккаунте «Радио Игра» во ВКонтакте в разделе «Подкасты». С вами были историк Дмитрий Васильевич Филипчук и Рената Гасанова. До встречи.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
3: Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем! Прикрой родину своим крылом! Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, а на национальные приоритеты. ИН-974-7633. Возрастное ограничение 12+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
6: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
7: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Департамент региональной безопасности автономного округа информирует. Телефонные мошенники активны как никогда. Они выдают себя за сотрудников банков, полиции или служб доставки. Под предлогом блокировки карты или проверки операции они просят назвать код из СМС. Могут угрожать, убеждать срочно перевести деньги на безопасный счет. Но помните, настоящие сотрудники никогда и ни при каких обстоятельствах этого не требуют. А безопасных счетов не существует. Если вас просят назвать пароли, реквизиты или перевести деньги, положите трубку. Защитите себя и близких. Не поддавайтесь на уловки мошенников. Будьте бдительны. При любых подозрениях обращайтесь в полицию.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: стой.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Дуешь в спины пешеходам. Гонишь их кого куда. Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама? Лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня мы поговорим о пешеходах. Программа наша приурочена ко Всемирному дню без автомобиля, который отмечался 22 сентября. В гостях у нас сегодня представитель госавтоинспекции, инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения. И я приветствую нашу гостью. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, надо сказать, осень в разгаре, темнеет рано, дороги мокрые, то дождь, то первый снег уже даже. И в это время на дорогах становится по-настоящему опасно. Особенно для тех, кто идет пешком. Мы каждый день переходим дорогу по пути на работу, в магазин, ведем ребенка в школу и часто даже не задумываемся, что в плохую погоду шанс не увидеть машину или не быть увиденным вырастает в разы. Итак, давайте приступим уже к разговору и хочу выяснить сегодня, какие опасности для пешеходов выходят на первый план именно в этот период времени года, я имею в виду осень, когда вот гололед, плохая видимость и так далее.
3: Да, действительно, в период, когда сокращается световой день, часто идут осадки, а на дорогах может появиться гололед, для пешехода действительно возникает целый комплекс повышенных рисков. Эти факторы создают опасные условия, которые могут привести к травмам, ну или к дорожно-транспортным происшествиям. Конечно же, ухудшение видимости для водителей. В темное время суток или при плохой видимости из-за тумана или дождя силуэт пешехода сливается с проезжей частью. И водитель может не заметить человека до тех пор, пока опасность не станет совсем критичной. Это значительно увеличивает риск наезда. Далее повышенный риск падений на скользкой поверхности. Как правило, дождь, опавшие листья с деревьев делают тротуары и проезжую часть крайне скользкими. Поскользнуться и упасть можно даже на ровном месте, а при движении по наклонной поверхности, например, там с горочки, да, риск потери равновесия возрастает, и падения могут привести к серьезным травмам, переломам, вывихам и растяжениям.
2: Так ладно, если это еще починить можно, могут быть и совсем другие последствия, да, которые, к сожалению, не починишь.
3: Еще есть такой фактор ограниченный обзор и закрытые зоны. Из-за растущих кустов, деревьев, стоящих автомобилей. Сейчас у нас работают дорожные службы, то есть это тоже нужно учесть. Обзор проезжей части ухудшается. Это повышает вероятность не заметить приближающийся транспорт. Также зонты, одежда с капюшонами, объемными воротниками, также может сковывать движение и мешать обзору. Ну и также не стоит упускать и психологический фактор. Это такой, как рассеянность внимания, то есть присущий человеку. В условиях плохой видимости, скользкой поверхности и общей усталости внимание человека может рассеиваться. И это, соответственно, повышает риск не заметить опасность или принять необдуманные решения.
2: Вот это, конечно, обращение к пешеходам сейчас больше, да, но ведь есть и вторые участники дорожного движения, это водители. Так вот, что должен помнить каждый водитель, чтобы ни в коем случае не допустить дорожно-транспортного происшествия, например, не сбить человека в плохую погоду? И вообще, есть ли какие-то особые правила, которые точно могут спасти жизнь?
3: Конечно, правила такие, безусловно, существуют. Обращаясь к водителям, хочется напомнить. Снижайте скорость заранее. Это прям главный щит безопасности. Например, при дожде тормозной путь может вырасти примерно в треть. Поэтому, подъезжая к пешеходному переходу, остановке или месту, где люди часто переходят дорогу, сбавляйте ход задолго до него. Увеличивайте дистанцию до движущегося впереди транспорта, а при движении за грузовиком или автобусом стоит интервал делать еще больше, так как брызги из-под колес, соответственно, резко ухудшают обзор. Правильно используйте свет. В непогоду включайте фары. Оптимально включить противотуманные фары. Они лучше пробивают туман или дождь, не слепя водителя. А вот дальний свет в таких условиях лучше не использовать. Он отражается от капель и создает блики, ухудшая видимость.
2: Так.
3: Далее избегайте резких маневров. Внезапное торможение, перестроение или смена полосы на скользкой дороге или в условиях плохой видимости особенно опасны. Все действия должны быть плавными и предсказуемыми. Следите за состоянием дороги. Обращайте внимание на лужи. Под водой, как правило, может таиться какая-то опасность. Да, ямы, открытые люки. Перед такими участками также нужно снижать скорость. Если началось аквапланирование, то есть шины потеряли контакт с дорогой из-за слоя воды, не паникуйте. плавно опустите газ и удерживайте руль в направлении движения.
2: Угу. Но вот здесь тоже надо понимать, резкого торможения быть совершенно точно не должно.
3: Да, совершенно верно.
2: Так.
3: Будьте внимательны к пешеходу, ведь в непогоду люди часто ведут себя неосторожно. Надевают также вот эти капюшоны, да, прячутся под зонтами, это сужает их обзор. Помните, в сложных погодных условиях пешехода сложнее вовремя увидеть. Если видите человека у дороги, приготовьтесь к тому, что он может резко побежать под колеса.
2: Угу.
3: В такой ситуации можно коротко посигналить, это поможет понять намерение человека. Ну и, конечно же, учитывать поведение других водителей. В плохую погоду многие начинают себя вести осторожнее. Следите за действиями соседей по потоку и будьте готовы к неожиданным маневрам.
2: Давайте немного о статистике. Поговорим с начала года. Сколько аварий с пешеходами произошло у нас в округе? И вообще, как часто происходят дорожно-транспортные происшествия на пешеходных переходах? А самое главное, сколько таких аварий по вине самих пешеходов?
3: Да, к сожалению, статистика у нас следующая. За 8 месяцев текущего года на территории автономного округа всего зарегистрировано 123 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, в которых 4 человека, к сожалению, погибли и 120 получили травмы. На пешеходных переходах не редкость, что происходит ДТП. Таких ДТП зарегистрировано 51 с участием данной категории, в которых один человек погиб и 51 ранены. Ну и по собственной неосторожности погибли 2 пешехода, а 27 получили травмы. Всего таких ДТП зарегистрировано 27.
2: Вот смотрите, хорошо вот здесь вы сказали по вине вот самих пешеходов, да, по неосторожности и все остальное, но я вот как активный участник дорожного движения, как водитель, могу сказать, что очень часто замечаю, что люди перебегают дорогу в неположенном месте, создают, между прочим, аварийные ситуации, и вот наказывают ли самих пешеходов за такие нарушения? Если да, то какой штраф грозит человеку, если он, собственно, перебежал дорогу в неположенном месте, и сотрудник госавтоинспекции это увидел, и что дальше?
3: Если человек перебежал дорогу в неположенном месте или перешел на красный сигнал светофора, его могут привлечь к административной ответственности. По части 1 статьи 12.29 КоАП РФ за это предусмотрено предупреждение или штраф 500 рублей. Но есть важный нюанс. Эта статья работает только если нарушение не повлекло более серьезных последствий. А вот если из-за такого поступка возникли проблемы серьезнее, применяются другие нормы. Если пешеход создал помехи в движении транспортных средств, штраф 1000 рублей. Это уже часть 1 статьи 12.30 КоАП РФ. Если в результате нарушения причинен легкий или средней тяжести вред здоровью другого человека, штраф от 1000 до 1500 рублей. Это уже часть 2 статьи 12.30 КоАП РФ. Но это еще не все. В отдельных случаях возможна и уголовная ответственность. Она наступает, если нарушение ПДД пешеходом повлекло тяжкий вред здоровью, смерть одного человека или смерть двух и более лиц. Наказание уже варьируется от ограничения свободы до лишения свободы. Это статья 268 УК РФ. Так что, перебегая дорогу в неположенном месте, стоит помнить, помимо возможного штрафа, есть риск куда более серьезных последствий.
2: С пешеходами понятно, со штрафом тоже все понятно, но, наверное, все-таки не лишним будет напомнить о каких-то особенных правилах для пешеходов. Именно вот этот вот переходный, что ли, период, осенне-зимний период. Хотелось бы, чтобы вы сейчас акцентировали внимание, ну, скажем, на одежде со световозвращающими элементами.
3: Чтобы обезопасить себя в этот период, мы рекомендуем пешеходам. Первое – это использовать световозвращающие элементы. На одежде, рюкзаке, коляске, то есть…
2: Где угодно.
3: Где угодно,
2: так.
3: Да. Это значительно, конечно, повышает видимость пешехода для водителей. Выбирать правильную обувь. Очень часто, выбирая скользкую обувь…
2: Кроссовки какие-нибудь.
3: Люди, перебегая дорогу, просто поскальзываются и, соответственно, теряют время, и неожиданно происходит все для водителей.
2: Да.
3: Поэтому выбираем правильную обувь. Обувь с нескользящей подошвой на микропористой основе. Это снижает риск поскользнуться. Переходить дорогу только по пешеходным переходам. И, конечно же, предварительно убедившись в безопасности перехода. Не бежать через проезжую часть. У нас часто заблуждаются пешеходы, думают, остановились машины, нужно быстренько перебежать, чтобы не задерживать никого. На самом деле, это не совсем правильная позиция. Необходимо, как бы вы ни спешили, как бы водители не спешили, переходить проезжую часть медленно, как бы в запасе, чтобы было время на какое-то принятие решения. Снимать капюшоны, если вы идете в холодную погоду, да, уже за минуточку вы не промокнете. Можно и зонт убрать, и наушники вытащить с ушей.
2: И в конце концов от телефона оторваться.
3: Конечно. И сосредоточиться на обстановке. И избегать опасных зон, например, место с проведением дорожных работ. Сейчас, кстати, очень много дорожных служб. Участков проезжей части, где ограничен обзор. Также, например, какими-то постройками, зданиями, растущими деревьями и так далее. Так. Стоящий транспорт. И, кстати, не выходить на дорогу из-за препятствий. Как раз нужно убедиться в полной безопасности, быть уверенным в том, что вы перейдете спокойно дорогу. Также следует проходить с особой осторожностью участки проезжей части, где образовались лужи. Как мы уже говорили, под ними могут оказаться скрытые угрозы. Так. Открытые люки, глубокие ямы и различные степени там, повреждения какого-то дорожного полотна. Вот такие вот правила мы рекомендуем.
2: Ну и давайте в завершении, что ли, нашего разговора затронем такую важную тему, как юные пешеходы. И нужно вот все-таки, как вам кажется, нужно ли родителям еще отдельно инструктировать детей перед там школой или там перед каникулами? Или все-таки вот общих правил вполне достаточно, их все знают, в школе там проводятся какие-то уроки? Как вот вы считаете?
3: Безусловно, уязвимой категорией является несовершеннолетние. Наша профилактическая работа затрагивает большой спектр задач, которые госавтоинспекторы осуществляют в рамках наших акций профилактических, масштабных, всероссийских и наших местных окружных акций и так далее. То есть с детьми на постоянной основе необходимо повторять правила дорожного движения. Единственное, чем отличается перед школой или там,
2: перед
3: каникулами, да, ракурс меняется в том плане, что перед школой ребенка необходимо нацелить на то, что он снова приступает к обычному ритму жизни. Необходимо проговорить безопасный маршрут дом-школа-дом, обозначив какие-то проблемные моменты, если они есть на участках, вспомнить правила перехода проезжей части. Перед каникулами там немножечко смещается ракурс, потому что дети больше имеют свободного времени, да, поэтому тут необходимо уже напомнить о том, будешь кататься на улице, будь добр спешиваться при переходе проезжей части, да, не играй у проезжей части, в принципе, соблюдай правила дорожного движения, переходи на разрешающий сигнал светофора и так далее. Ну и правила дорожного движения, конечно, необходимо напомнить и о движении на двухколесном транспорте. То есть это особенно задеть, потому что, как правило, на каникулах дети больше и чаще катаются на улице.
2: Ну и все-таки, наверное, родителям нужно помнить о том, что лучший пример – это свой собственный пример. И если вы вдруг в течение там, какого-то времени рассказываете ребенку, что дорогу нужно переходить только по пешеходному переходу или там только на разрешающий сигнал светофора, а сами при этом бегаете где угодно и рядом с вами ребенок, то это вообще никакого толка не будет от того, что вы говорите.
3: Совершенно верно.
2: Мы говорили сегодня о безопасном передвижении пешеходов в осенне-зимний такой период, в разгар осени, когда темнеет рано и таятся на дороге всякие разные опасности. В гостях сегодня была представитель госавтоинспекции, инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения. Спасибо, что пришли. До свидания.
3: До свидания.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
0: Радио «Югра». Главная музыка на окружном. Радио «Югра». Реклама.
4: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
7: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
9: Я пенсионерка и уже несколько лет живу одна. Сын с семьей заботится обо мне. Навещает, когда позволяет работа. Он постоянно в разъездах. Водит больше груз. Однажды поздним вечером раздался звонок. Я беру трубку. И в груди все сжимается. Голос, как у сына. Знакомый, родной, но взволнованный до дрожи. Он торопливо говорит, что попал в ДТП. И чтобы избежать уголовного дела, нужны деньги. Много. Прямо сейчас. У меня помутилось в голове. Я в панике собрала все свои сбережения и даже попросила соседку одолжить денег. И вот именно она, видя мою панику, остановила меня. Обратила внимание, что звонок был не с номера сына.
10: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Мошенники играют на наших чувствах и эмоциях. Не доверяйте тем, кто входит в доверие по телефону и в последующем просит перечислить деньги. Помните, вы всегда сами можете перезвонить своим близким или знакомым и уточнить все обстоятельства. Будьте бдительны.
11: Ну что там?
12: Усталость и сонливость.
11: Да-да, совсем сонливый.
12: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
11: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
13: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
5: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога главная сейчас!
6: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
7: Реклама – лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: радио Югра. Реклама. С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте форум «Цифровые решения.рф». Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 970-400-7633. Возрастное ограничение 12+.
1: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. В Югре продолжают действовать мошенники. Они выбирают схему обмана под ваш возраст. Подросткам сулят игровые бонусы и запугивают. Молодежи предлагают фейковую подработку и мнимые инвестиции. Гражданам среднего возраста поступают звонки от лжесотрудников госорганов или банков с угрозами о блокировке счетов и финансировании терроризма. Старшее поколение – это защита близких, попавших в беду. Предложение о дистанционном оказании помощи при решении социальных вопросов, либо вопросов, связанных со здоровьем. Консультирование по вопросам использования сайта госуслуги. Варианты действий преступников разнообразны, но основным отличительным признаком является попытка получить ваши персональные данные, либо сведения о ваших финансовых счетах, данные банковских карт. Будьте бдительны. Главный совет – успокоиться и не спешить. Ни в коем случае не передавайте сведения о своих персональных данных, банковских счетах и картах, не отправляйте денежные переводы под давлением и в состоянии стресса.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
3: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
4: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
5: Лайк.
4: Общение.
5: Лайк.
4: Знания.
5: Лайк.
4: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
8: Национальные проекты России.
9: 0+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радио Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Каждый день, утром и вечером.
2: В жару и холод.
3: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
4: Мы здесь, мы стоим у перехода.
5: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
6: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
7: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
8: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
9: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
8: Реклама – лишние расходы.
9: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
10: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

акции, а дальше реклама. Цены на акции, новости всего мира, банкротство банков, кризис, концерты каких-то банков, курсы валют, нефть, деньги, далекие войны, авианосцы на рейде, полжизни в машине, полжизни с радио, хит-парадная паранойя на ранней стадии. Вроде музыка есть, но мало что трогает. Вокруг равнодушный город со своими заботами. Вдруг радио затихает, пропуская мои мысли. Гудки машин, визг тормозов, ни недели и числа. Тучи плывут, разрываются, еще немного, и небо чистое.

0: радио Югра. Реклама.
1: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
2: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
1: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
6: И что ты сделал?
5: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
7: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

забыть. Или на рельсы легли слишком поздно, Бог устал нас любить. Бог устал нас любить. Бог просто устал нас любить. Бог просто устал.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

Местное время 3 часа ночи. Главное окружное радио.

тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».